0: ཁྱི ཕྱད མམ
1: དང སང ཆེན གི ཀ དར དུ རྒ དུན ར དེམ རིལ རྩན རིན ཐམ ཆེ གོ གི ཀྲག རིག ཡི ཀོ ཤི ནི སང ཆེན རྒྱ ཝ གི ཤང ཡི གི གི ཝ ནམ ལ རྒྱིན པ ཐུང དུ སོང ཡི ཀ དུན ཁན པ གི སང ཉིན ཤང ཡི གི གི ཝ ནམ ལ རྒྱིན པ ཐང ན ཆོ ཟི དི ཐམ ཆེ གོ འཛོམ གོ དུ ཟི རང རང གི ས ནས ཧར སར ཨར ཟ ཇི ར ᱥᱮᱢᱟᱱ ᱡᱤᱱᱡᱟ ᱛᱮᱢᱱ ᱛᱤ ᱨᱤᱭᱮᱠ ᱵᱮᱥᱮᱨᱟ ᱟᱨᱟᱱᱫᱟᱨᱟ ᱛᱤᱨ ᱢᱮᱢᱵᱟᱨ ᱥᱩᱠᱚ ᱥᱟᱨ ᱛᱟᱥᱩᱠᱚ ᱟᱜᱚᱞᱟ ᱥᱮᱱᱫᱟᱱᱤ ᱥᱤᱢᱵᱚ ᱱᱫᱟᱨᱥᱟᱴᱟ ᱜᱟᱞᱞᱟᱞᱟᱱ ᱟᱨᱜᱟᱥᱛᱤᱜ ᱪᱷᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱞᱟᱝᱫᱤ ᱚᱣᱟᱯᱛᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱜᱚᱫᱵᱱᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱴᱟᱜᱨᱤ ᱞᱩᱠᱩᱭ ᱥᱚᱱᱫᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱛᱤ ᱥᱮᱨᱱᱤᱱᱤ ᱥᱤᱭᱟᱭᱤᱠ ᱨᱚ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱫᱤᱱᱤ ᱚᱵᱡᱤᱢᱵᱟᱛᱟᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱚᱨᱜᱟᱭᱮ ᱠᱟᱞᱟᱝᱠᱟᱨᱞᱟ ᱝᱩᱢᱵᱟᱨᱛᱩᱞ ᱥᱟᱸᱪᱤᱱ ᱡᱟᱣᱚᱞᱟ ᱥᱛᱚᱯᱤ ᱛᱟᱯᱟᱥᱤᱞ ᱥᱞᱟᱵᱥᱤᱜᱱᱥᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱚᱨᱚᱢᱚᱛᱮ ᱟᱨᱜᱟᱭ ᱠᱩᱥᱚᱡᱤᱱ ᱟᱨᱫᱮ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱚᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱟᱥᱟᱱᱤ ᱪᱤᱯᱤ ᱧᱮᱢᱟᱠᱷᱟᱨ ᱥᱪᱟᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱜᱟᱱᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱫᱟᱵᱤ ᱱᱟᱪᱚᱠ ᱥᱱᱡᱟᱱᱤ ᱥᱤᱭᱟᱝᱟᱭ ᱠᱚᱢᱟᱨᱥᱤᱭᱟ ᱯᱷᱚᱢᱚ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱱᱛᱟᱱᱫᱟᱵᱤ ᱥᱛᱟᱢᱚ ᱡᱟᱨᱜ ᱢᱟᱱᱭᱩ ᱡᱤᱱᱤ ᱦᱟᱞᱤᱱᱤ ᱛᱩᱝᱨᱤ ᱥᱛᱚᱯᱥᱤᱠ ᱠᱟᱱᱟᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱛᱚ ᱟᱨᱜᱟᱵᱫᱤᱨᱟ ᱧᱮᱢᱵᱢ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟᱨᱟ ᱟᱨᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱥᱤ ᱛᱤᱨ ᱢᱮᱢᱵᱟᱨ ᱟᱨᱵᱮᱥᱮᱨᱟ ᱛᱮᱢᱱ ᱟᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱟᱱᱜᱟ ᱵᱟᱵᱤ ᱱᱫᱟᱨᱥᱤᱠ ᱠᱟᱱᱟᱱᱤ ᱱᱫᱟᱢᱟᱨᱟ ᱜᱟᱭᱞᱟ ᱠᱷᱟᱣᱨᱟ ᱛᱚᱝᱪᱚᱝ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱜᱚᱛᱚ ᱪᱮᱥᱴᱤᱠ ᱠᱟᱱᱟᱱᱤ ᱠᱟᱫᱟᱵᱞᱟᱨᱟ ᱥᱟᱱᱛᱜ ᱪᱤᱱᱫᱟᱵᱨᱟ ᱠᱟᱫᱢ ᱟᱫᱟᱨᱟ ᱛᱷᱟᱠᱚ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱟᱨᱵᱟ ᱡᱤᱱᱛᱟᱵᱞᱟ ᱟᱨᱜᱤᱡᱤ ᱠᱟᱱᱟᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱢᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨᱡᱟᱥᱮ ᱢᱟᱱᱟᱠᱟᱨᱟᱨᱟ ᱥᱛᱠᱥᱤᱨᱟ ᱢᱟᱥᱤᱨᱟ ᱠᱷᱟᱫᱱ ᱡᱤᱜᱢᱞ ᱢᱚᱴᱜᱨᱫᱟᱣᱟ ᱪᱟᱯᱛᱱᱫᱟ ᱠᱷᱥᱮᱥᱟ ᱠᱷᱚᱨᱟ ᱠᱷᱟᱱᱥᱟ ᱜᱞᱚᱦᱞᱟᱱ ᱡᱩᱜᱫᱱ ᱟᱨᱢᱡᱤᱱᱛᱟ ᱟᱨᱢ ᱛᱚᱵ ᱥᱛᱟᱨᱤᱜ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱥᱩᱜ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱩᱱᱫᱟᱱᱤ ᱠᱷᱪᱤᱡᱟᱜ ᱢᱮᱯᱟᱜᱟᱱᱤ ᱟᱨᱡᱟᱱᱛᱱ ᱨᱮᱞᱟ ᱟᱨᱜᱟᱥᱛᱜ ᱪᱮᱨᱮᱛᱟ ᱟᱨᱝᱟᱨᱤ ᱠᱷᱥᱢᱨᱤ ᱛᱚᱢᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱨᱡᱟᱠᱷᱜ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱠᱟᱞᱟᱝᱜᱨ ᱪᱮᱱᱫᱟᱜ ᱪᱷᱩᱝᱥᱢᱜ ᱫᱤ ᱥᱚᱠᱟᱞᱟᱝ ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱷᱩᱝᱥᱢ ᱠᱤᱝᱜ ᱤᱭᱮᱢ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱭᱟᱝ ᱱᱫᱟᱱᱫᱟ ᱜᱟᱥᱛᱟᱢ ᱪᱤᱯᱩ ᱡᱮᱱᱤ ᱟᱨᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱥᱟᱱᱤ ᱜᱟᱭ ᱢᱩᱢᱵᱟᱨᱛᱟᱞ ᱫᱤ ᱥᱠᱟᱨᱛᱤ ᱜᱟᱞᱚᱱᱪᱤᱱ ᱛᱟᱨᱢᱟᱱ ᱵᱟᱢᱛᱚᱵᱫᱤ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱜᱟᱢ ᱠᱷᱟᱨᱱᱟ ᱭᱚᱱᱩᱜ ᱟᱡᱮᱱᱩᱨ ᱞᱚᱱᱪᱤᱨ ᱪᱤᱨᱜ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱪᱮᱨᱤ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱡᱮᱞᱚᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱱᱫᱟᱱᱫᱟ ᱯᱚᱝᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱡᱮᱣᱚ ᱜᱟᱱᱛᱟᱱᱟ ᱠᱷᱥᱮᱨ ᱧᱮᱢᱟ ᱞᱮᱯᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱟᱝᱩᱜᱟᱨᱫᱟᱣᱟ ᱠᱷᱥᱮᱨ ᱠᱨᱡᱟᱥᱤ ᱱᱟᱵᱫᱟᱱᱫᱟ ᱟᱝᱩᱜᱟᱴᱟᱥᱤ ᱛᱟᱜᱡᱤᱞ ᱠᱤᱢᱴᱤᱜᱨᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟᱥᱚ ᱥᱤᱨ ᱱᱟᱥᱚᱠᱨᱟ ᱥᱟᱱᱛᱚᱜᱨᱟ ᱠᱷᱪᱟᱱᱡᱟ ᱚᱨᱜᱟᱨ ᱜᱤᱢᱥᱱ ᱢᱚᱝᱚ ᱱᱟᱠᱟ ᱪᱤᱥᱢᱨᱟ ᱜᱮᱡᱮ ᱛᱤ ᱥᱛᱟᱝᱟ ᱥᱱᱟ ᱠᱚᱢᱩᱜᱟ ᱡᱤᱨᱡᱤᱨᱟ ᱞᱚᱨᱪᱤᱞ ᱢᱚ ᱯᱚᱣᱚᱛᱮ ᱭᱟᱨᱟ ᱵᱩᱭ ᱛᱟᱜ ᱪᱟᱱᱛ ᱠᱷᱟᱣᱚ ᱴᱷᱟᱨᱝᱨᱟ ᱟᱨᱟᱭ ᱠᱷᱪᱤᱠᱷᱨ ᱠᱷᱟᱣᱚ ᱛᱷᱩᱱᱫᱟᱱᱫᱟ ᱪᱟᱱᱛ ᱠᱷᱥᱢ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱠᱷᱥᱮᱨᱤᱝᱜᱨᱟ ᱞᱚᱨᱪᱤᱞ ᱛᱟᱨᱥᱵᱨᱟ ᱨᱤᱱᱴᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱭᱚ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱟᱞᱟᱨ ᱡᱮᱞᱚᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱫᱟᱱᱟ ᱯᱚᱝᱤ ᱥᱤᱭᱟᱝ ᱤᱠᱟ ᱯᱷᱚᱢᱚ ᱱᱟᱢᱪᱩᱜᱟᱱ ᱪᱟᱵᱤᱱᱤ
2: ᱠᱟᱞᱚᱱ ᱪᱤᱝᱜᱟ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱪᱷᱚ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱠᱨᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱝᱜᱟ ᱦᱚ

ti han chik chu jalam ni chi sim ge xin hua hua long go ar ge lam dum so so yang jin den ji jalam sim chi ti ge kung ho ar ge lam dum ta ni sim chi nga ge nam chu ge ram ba tung ma jong lam ta ni sim zhi chi ge an da zhe ta ta tang ge ar ge lam dum ta sim zhi chi ge ar ge lam dum da zhe ge ar ge lam dum ti han chik sim zhi chi ge sorong tang kan su hu tu ar ge lam dum so so yang den ji ge ti han chik jalam sim zhi nga ge chi tong tong ge chi ar ge lam dum ta sa chen nam ge lam ni ti ge tang ge ni а тригсэн чигт чиг хутуслан таавыг намдум сосоо юм денжигри амза ажо чопо антиан чиг чуу сончалам гэлам нийт чиг мин хатан дах чаг вар гэ намдум да наян лам лигоса том ока нэр тони чиг давчуа давчуа гэ цэп чуар го мэндэм гэ яян сончалам гэлам хсм тэгдэн хсм чиг бдэн хсм чиг бжил сүмтгэрнгалаа сухаага минхэг хөрдэнгэр чунгааг варгалам дум тон цаандам чиватан тэний мангэт нунху варгалам дум сосоян денжигрэн цо хөмбөг ерхгүрг чачуламг ламдум сосоян денжигрэ

0: རང རྒྱལ གྱི ཚན རིག པས ཞིང ལས ལོ ཏོག ལ ཉེ ཨོ ལ ཕོག ཚུལ ཆེ དྲགས ནས ཐོན ཚུལ ཆགས པས ཆར དེ ཅན ནང རྐྱེན གསལ སྟོན བྱས ནས འབྲུ རིགས ཐོན འཕར ཡོང བར ཐབས ལམ གསར པ བཏོལ ཆ འཕྲིན རྒྱ ཆ ལས བརྒལ བའི རྩོམ གཞི གསར པས སྐུལ མེད ཐན གཏོང མ ལག གིས རབ ཅིག པས ལག རྩལ ལ ཡང ཤ རང བཞིན གྱི རྨང བཞིན དག ཅུར བྱས ཤིང ཞིམ ཅིག གསར སྤེལ ཅན རྣམ པ དང ཁོར སྐྱུལ ཅན ས བས རིག པ ཁང Дяти цанцл литун дэб кэнди нгчул ила тамбур жэнгни гантэ кэр пуба шиде чэсл тови цанцл дэ рэнгту бэрэн пэлтэн цанцл якуб тубдэн чэмби таблым сарвар бэби дюл
1: Шуни шанчин нэнк кэ чэх санжир курлак сан ругу Эрдав чэби цип чэнин цорм шанчин тэнги шучи лодун чанчи шанчин тэнги цанцг бу тэн шанчин тэнги чэжуг бу рэ то шэб жимэл шэ кэб Си Цзиньпин гэ дэрэв сарви чунгу чачи чэ чэн цорм дэр гумпан зэптун тэ шэ джир джин чум шэ ба тэн Си Цзиньпин гэ дангзгэр гунпа тэнг, Си Цзиньпин гэ рэгнийр гунпа лобжун тэнг лэгтэр тэнгсэб шэпа. Чапсэлэб шэнэй чэрэг тунгва. Вчэ юнг ла сямдэг шэвабчэб шэдэй, Чунгу лэгчэ дэнгрэб чэнчэ, Цорхун лэглэн ла ркэндэг тунгвэр, Гансун втамбун дунчул тэнг, Бантэв втопхэг чэдэв шэгэ ши нанчэвтанэ. Лодун чан шанчэн тэнг ис дангзгэ бурэ сунэй, Гэзэрэм дангзгэ тэнг дэдуд шэвэ рэкэг, Дэвжэн чунгчэр тэнг рзунг гэр кабжэ сухчэг нэцэл ла дилум шэпэр масэл шэвэ нянщэр нянэ. Кэ ис дангзгэ бойэ, лэнгни хэнгэлэн тунбэй, Чапсыл ла лух гарвар ши баатан, дэнгэх сартулог жонлэг чи чагчив чрэйжи ржентал нганг тансабда пэлва. Левшил бэй старкалв шава намур пэлва. Дуатам ламлэг нацух дончвэл шимов ши баа пшив ши дэ. Джачи дангэн левшил баа намчи ржентал мэпэр джанзун баантаб дэн, нэжэб кэкэр чир гэхэ чэмбу хчигдал шэпэр чиртум ши гии. Шэнэ нгэрли чэмбэй гжэрм дэнг сцанзэг чи нэбан донпал ши баатан, гжэрм сцанзэг чи шпиндэг панчил шкэндэл хэчэнг тунва. Дэнгзэг лар дэнэ гжэрм чирчун ла чиртум ши джи ржентал нганг сапл ши баатан. Тэнгэн хуурдийн зэгчүүн намуу чвэвшээдэй, тэнгэ чапсадар гэмсэн тэнг, цанзэгэр гэмсэн тэй, гэзэрм чэрчүүн гэ пайний сабжэрвэр шкэндэг тунгийй. Чэшүүг нэлэй лагбэй, взандам жуанкуу шэпа тэнг, мэгүүл чэшүүг янтаг чэпар шэпа. Левшэд бэй гуанний лагжэг тэпэр шкэндэг тунгва. Жуамэн нангжэн тэнг, жуамэг сорчүүн ла, хчэндум шэпа чвэвшээдэй, левшэд бэй хуурдэй тэнг, жуамэй хуурдийн зэгчүүн тамзэн лагбэу шэгийй. Лэ кунг чэг, джэкунг тунг кунг, нэлла кэй гуанний, гуажэг шэпа тэнг, дуатамэг джэсэл чэбжэр джэнтэн нэнг сапэл шэпа. Сумбар тонкун вэчвэл ганлэг шэпа. Тонкун сухцэл сунэм чэп шэдэй. Гэдэкун тонкун лар тэнэй, хзунэн лэнгэн нацух дунчуд шэдэй. Панжи топрэн гансун тэн, нэгчур шэгэй шэй нанчэв тэнэ. Шанчэн тэнэй чэжуг бурэ, лодун чанчи шанчэн юнчэ, чэжуг лосу шэгу гачэн тэпэлва тэн. Шэфшуг рэгэнэй чэжуг сухчэг нэцэл ла жилун шэму шэпа тэн. Шкабзан хчэн шухди рэгэнэй шэпшэш тэгвэй, нжэмтэн лафтэй пар масэл шэвэй нянщэр нянэ. Кэ чэжуг самду рэгэнэй тапшуг чи влогжэл сэмчэл жэшум шэпа тэн. Жонли чи чэгчив чэжир хэрнун дэн, чэжуг панжи чэрэг дунвэй тэл нэхэг дуанны. Дэнг сартулог жонлэг дэ, цорхун тэр сава цэг дэ, цэмур жэбэр хэгэнда дантэг дунги. Дэнсунг сартулог жэнчун дэн, ячив дамбо дэн, лэжв лэхтуд чэ чэшуг салу чэхбэр шэпа. Чуэцэлэв жэрва дэн, дуншул дамзэн, пэжи лар кэпэлэв чэ чэр нанцэл хтэгбог чэнба. Рэгни лэдун дэн, рэгни тунди даржин пэжи лар кэндаг дунвав чэв шэдэ, пэсэн тоин пэжи лар кэндаг дунги. Сумби хуаюн хсарчин хтансэбда пэлва дэн, Хуэмчун дэмжиг джэжуг ла хэн нунба. Хнянхту ур джэнтул джибши дэ, вчэнцуг ранлэг гэр шухэн рэнтэн ртава дарпэл хэчэнг тунлги. Лээ лэш добдэн зэгчэн дэн, втэнсунг шэ джэр джэнчум шэ дэ. Чэм втэр джаржир додэм дэн, лэгсэл ла тэнэй джаржиаб чирчун. Тэнжур гэ джаржиа сонжчун чи ла хчэнгдум гэ шкэндаг тунга дэн. Улохтэн джэрмл гэ джаржин дэхэн зэнтэн чэ вдэнжиг цанта дэн, цатэг втэнсунг джибши дэ. Шэнчин юн чэ хуанжур вчэнцуг чэ пэсэн тоин пэжи тэл, хурэг лэгбо чэнгэ шин нанчэв тэнэ. Xiangqin jing guo chil wang da nan deng zhu xiang fen, cuo jun ji shi duxib da xi ge.
0: Nie qi re, cuo rung xiangqin de mangqin de yin li ayun lan keng ge shi duxib chan chung, cuo bshin wu zhi ge rung xiong ke le geng ca zong de song de, zhong sib darpi le xia wu shi duxib deng darki lin zib dun xi. Shi duxib chan chung wun zhe le di san ni cuo qi le sheng nian xia de wa re song ni, nian xia de wi tun li pei ji deng, de bi te meng huan zhir deng, sheng zhi le sheng chi le xian su le kor xul. Rung rung mang cuo jie yong bu to rin deg su jie ni cil la, 난지 디룬시 퍼마슬 zong mang chen jian le yun han kheng dang sheng se zhong ge de yu long ten dang de meng yun han kheng dang de bi dang zhe bu ye le shi ba rong zhong mang zu de ti ma ka xi su dang yam de ji mu le bi ri dang de de sa mu xi shuo shi chan chung gi nan ji dan dun nian xia de bi sheng qing yong de zhe yong zhe le he ta kin ji bu shi de rong teng ge gem chen de pe ji jian ni bu le bu ji ba dang tun li bi zil tu bi pe ji la ma li gen de dang ni zhong se bu dar bu le nga mu ngen ji shi gi Дагнир намбасар тулуши те мангчулу сиграсу намбасар ба цойшип гынлык шебатын тонкун дебжигдын лыгцыл нецул келли нямжыл сугче шетип чети тенкым сунчубдын тонкун вечул тонди педи жи нидин нямжыл жегу не тончил намби жаңдуг цежирдын хванжур панди че шугни торындык юнва гөнжир шеги тонди торындык лакында тыңты ленин шивцыг билыгдын битиг цунир желгсадын вадил Namang linam suje, she tibija jeba. Tonli merchang jinsung dung, kasub dubchir ji dunga dung, tonli dung bu dung, niba, samba ji nyamji peji la kanda dung ni, ma ji jecha zunga ni tonzi zunga dung, bihtag zunga, shabshi zungi war je, cijir nguanjir shegi. Tamunga nginzina jachib da, gongbar njilwa dung, tanjil nyamli damsib shi de, shuk susu tonli peji nang shigbi, zonsim rangzin dung, ranggil rangzin, jenchil mebar cheri dunga dung, Sajungi Tilatun Tang Tongri Kurjul, Mangsu Sapshiji Namgil Namba Zong Chapur, Batun Shite, Ninsha Deva Jongsup Tunli Tarpil Tongui, Mahui Sarwashik Tanjerber, Batun Shini, Shangchen Yung Tang Tana Yung La Hui Lang Chubatang, Chabdil Tang Chubi, Nyam Yung Mahui, Dunjul Shijere.
1: Jayung Murgim Tandil Yatun Jajug Zankur Tommy Kapsa, Tron Shangchen Ji, Jonghua Murgi, Jimton Chopin, the Hip Tambu Chiji, so Tit of Shibatang, Jonghua Mam of Jimton Jakubji. Мэргэм тэндэл яртун шкэпэл жаатым лобжон дэн жэжуг лэгтэр жэвшэ жэг зор зонж дэй. Мэргэм тэндэл яртун чэмчон жэжуг гэ вчобаб жэ ебшавар шуг юн нэр кэндэ дэнж дэй. Мэргэм тэндэл яртун дэхи дэн чэмчон дэхи чэмцэн чэртон мэнбо дэн рэг сосу мэнцог жэ сэмсэ сэмбэр кэндэ дэн. Тэнг дэй жэжуг занкур жэвшэ гу чабжа чэйшэн тэнг жэг мэнла мэнцог сабшэвшэ цэ жэн тор дэй. Сэнчэн юн сэ дуанбэй жохшэл бшэ гу на цог тэнг рэнг артун убжа дэн джэгчэр бэлва дэн. Мэнцог мэтэн саяг чигдэн бэмдэн савшившила. Жовшил бшэгүй чабцал вжачир гэбчил ергады. Квадрунг зикэлдэн, ловлан, чилэг бшэгүй бэйлэ суг шуг юнла кэпа нгонжир бши. Нагжун намла мэнэй шанчин юнчэ ловжа чэмчанг чонсамта сонны. Жовшил бшэгүй тэн чиртун нивжа чабжа бэйладан. Мэргэм тэндэл чэмчун хивша чабда дэдонга масыл. Нагжун намла жунхуа мэргэжи лорджиш дава ян дэгба чэгжир чэртум шиэдэ. Мэргэм тэндэж жичэб штовхи чэрэбдэн. Чилэг лирэк гэм мэнадан читэл мэнцог ла мэнэй. Chilik shego peyil da songrti, jachim rukshil shego tang chikhtung nivja govdang peyni. Chilik lipshil marna dang chitil mangchuk chi chim shzwa dang, chim lopa, chim shungwa, chim gulab jibshi di. Rangshtuk gi marigam tandil dang chilik shimtan songshung shepar lopso dang chitum shi. Lipshil ba dang mangchuk chi tang di rukshil ji nangtun sagni dang camshang, chimlik la dang tul, jochil dambab ji yinbi. Shimtan da jirwi jachim ji duanchin di gu taba dang, gua lin taba. Дончуд табабжи жи жиндан жир качир рнигни бжиндаг жибша барилы. Чакун чивадан чун юнла чаби жидыл рухшиб шибабжил. Шанчин юн жи мэрг кэг лепшил бадан мангцуг ци. Дирав сарби дэнг мэрг лидун жи вшешуг сачи дэн. Мэрг мтэндил яртун жи бжачам дэн чамсул ла гуа дэв ихтансаб лэн бадан. Чунхуа мэрг жи чимтэн дэхи втамбу чагби нинзэн дэ дэв ихтансаб дэпшинни. Кам жатам мэ бахсам жи самлу хнгарви жептэн дэг дунгадан. Kiliya nga cherag tongwa dang, marag kag mangchuk chimchin chamtan dang, pansan shtari rukhji, nyamji nyamgib chi chan nambar ngali samu chigpa dang, marag chakung chi nyanka dang, ngumla shengan na chuk ngonguk dang setam nirdam shepa. Pansan av yuri nambi pchanchuk jabsal dang, dekil nkuriin zikchin jib samluk mangzi sabtan dag tongwa. Xiangchin yung chi marag mtandil dang, pchanchuk ptan lang, yinchung av dengulub chi chan nambab zangu, rjantil ngang sabtan dag tongwa jib shejir hila.
0: Цолмын шанчинан жамжил жэнжин тэнгий жонлым жэнжин чабхунг жандуғ тайнюң цэгир ла жэнтал нган хэгэндэ дэнгни нэкун сарва дэн дэгсэн нэкун жэ жонлым жэнжин ю шэл вэшчул чабдал гэнлэг дэн ю. Дагэбэй данжиг варда шанчин жэ нэкун сарва дэн дэгсэн нэкун жэ жэшчул лангхур жэ сэнбэй дэрцэл дячи гург дэн жанчун шэгла лэбэй ужэн. Горчула лартун лангхур гэ нэкун сарва дэн дэгсэн нэкун жэ дэрцэл жэ дячи жасым дэн жанчун анга сэн ю ла. Нисуг жэнжин чабхунг нэкун сарва дэн, дэгцэн нэкунг лэнкур рэгжи сэнбэй дэрцэл чичэр парио. ཁྱི ཕྱད མམ དེ སྔོན ལ ཁྱི ཕྱད མམ དེ སྔོན ལ

0: rmanzhar dhaksam jimjong kong na cesuk gimjong kong dang tengduk gimjong kong avdeshjil jimjong kong in la nga zu tamung ga pagzi inbi nga zi nyam da hsang sim jong kong song ju dang zihjin jil
1: dana bijin ji di sulu jirni yin
2: Өрмін өркіл алуын түнге дей тұғы сәріңгір.
3: Нәңкүнан ба, че цөп дему ена. Дерандып жерсіче дәп жәуі цейп жығни таңы. Жарсіче дәргөві цей қысымы. Өрсіче дәргөві цей ғни енла қыза дава ені. Шөні таңды дей тұғы сәріңгір ленсін ланян бір ғапсыше. Жәчіп жүрже Ши Чинпин жи чатсын тұби сон шу Pitsin Tuyin Peji Lan Dakhchuru Sha Jir Jin Chung Dang Rjakub Jir Jin Kum Vdenjig Chigar Jibtin Tugtungi Babdan Yole Longin Chan Gulu Jong Awan Guzang Bilure Sagni Ka Gashi Jinpin Jir Jin Kum Huayun Jir Gongpan Zibtun Tunzin Jir Jin Chung Shidi Rache Naksim Dang Xiang Sa Dang Chiwa Zatang Dang Shemab Ji Gashik Jigjin Songchub Dang Malik Jichung Shib Rik Jigjin Chan Gulu Jir Gandalub Dang Di Мэмта тэмзэрдэг дайм би чунгээр мүүх сарваб жиэ. Цэв чэгчэгэнэн ажайгүн сэрэж чуэшэ ванхуэнэн гэ бэжэн дэ юэнэн ажайцүгэ чуэшэ чэнчэнмэн лан жамчэлгэнэн. Ванхуэнэн гэ нэвэй лохэрэн чэчэб шуэчэ ржакэб чуэшэ Шичинпин жи чэчэб шуэчэ Ржакуб Чичуши Сулин Танг Тавчи Чимжимди Тамсу Бержин Чуананни. Замнанг Лувжи Нжирдуг Чулу Чунку Танг Юэнэн Ржакуб Нигамжи Вам Дэнчулу Шаджир Нэчилгнанг. Чунку Шуги Юэнэн Шугтанг Нямда Танг Ни Танг Ржакуб Ниджи Чимтин Гочилби Тавчи Нзавчил Цивсун Шиханг. Нгарли Лхбаджиг Чигмэн Бэнаг Жирзунни Чавкун Кэг Ганипан Нямдила Бицим Тойгуни Шкандалу Танг. 中国等原人界联合了今天组办日中拉干的劳动的流量。

Yeah,

0: Ninjina po tarjim ge thapsli no ge si dung shamo mar chung se kono de nyana tanga na chung si pe ga chiken ji thi chamba ripi kar khung ge na shi ju yel
1: nyang ni bi tu ko chung chung cho de rang ge na chung si pe ga chli lem chung ge chamba ge ni wa ti ba ga sti kes kalam de jil da tangi ngi ul do gi kham sum ge na chung si chu yong a zamlang ge si dung zhe chin won han jir mi huin chu ge chuo ge xia mer chung chung se gu nu si dung da xi xie gu zhe gu chung chung chang ma sen neng ma ji ge na ju ju xi nyu na de zha xu ni pu zha jim ge xia mer chung chung se gu nu na tam de xi xie la zhe gu chung chung yong ge yong na tam de chi ge xie ge yo ke ғанаартым дей түөкін жина кіргей лапшаадың ғанилг ға цу чазгаш дуынгы юг дейін жинайын самлухши мүзгаштан юн ғаривайын. ғана, ғана азгада, неңа шамыр чүн-чүн сені өмүзгі юзгия. Нема азга мүрга ами, шамыр чүн-чүн амумучи вғылымдара гүхи күванды керасун. Амомочи кутанзг да зис. Данита шамар чунчунг амомо инжина вгылбра гхи ква чери югуну лаврни хянксга тхтанзгя. Хянк тата лиштв чини хсамнг ини да музг инзгя. Хянгин сечу.
2: Йо уму чунчун
1: чо кынзган югуни а зип чино шамар чунчунг сечу. Nga momo tagin jogoni ya zishis
2: changeng o ri ri ri a ri ri ri chu momo kangsgna bdayo
1: a zip tino shamar chongchong ge nga momo ge khwa nghtsrka ge thangkhang chen bugsam ge gona da yo ya da zishis
2: da ni changeng gen dangs ge yap o ri ri ri da hi ta da hi ta chi a momo Метугзганга титэнги чэри сунамшага
1: зитгишэно шамо марчунг
3: арири акчанк чух самцэттан нумачиг я ната тэгэнжу
1: дэзири шамэр чунчунг метуг тагэ вэсунзгия ари итук чунчунг цамагэн дэнзгжора ойорджи чиви хчангэнди тачсгэжинина ачи маттэнэнжуэго шамэр чунчунг метуг тагэ вэсунузгини ғойуыржі чинуғы хчангэнді амуму даусуғы хэнкэнгэ шуға вэсунзгия. Хчангэнгэ амуму даунуғы хэнкэнгэ гудунгшура.
3: Амумулы аргусира ңа шамыр чунчунын я дазиб шэну.
2: Амумугра абдэнгэндули. О, ри, ңа шичыг туэнтонгни, я, агусизгу харангэ нангавудахуку
1: дазину. Хчангэнгэ тахшикуи. Аргай. Та момуга няча йоса сунги, а мому инжина камбаканги нитангзия. Данида хшчангинга, а момуга гуэнжи цангма гуэнтанги, момуга нятуга нанзуи няи шамар чунчунгагиги дэцг. Ари, та шамар чунчунг хшчангинга сажирго, ачи матата нянжуэго. Цагэ зингур нужгни та, Shamar chongchongga metuk titangi amomuga khangkhanggandda na tontangsik. Margi amomuga khangkhangga gushiyo norgi thaykirga nangan zutangsikya.
3: Danita shamar chongchong amomuga nyachag nyama songi. Amomula chuaga nikta niga chichig chigari
1: zidrino jankhag.
2: Dali chi chu dashjik guriya
1: da zisik. Yang shamar chongchongga shaychu.
3: Амомолог чуа намжугтэнига чичгэрэнгэри
1: зэбтино ёнгчэнгэнгэ
2: долэрон чуне чикурия
1: зэбшэц ён шамар чунчунгэшэчу
3: амомолог чу сут чичгэчигэри
1: зэбшэно
2: дахчэнгэнгэ мабзула тата чу хсарчикурия
1: зэри чунтэвчика Nyachagatangani chungtubchiga marabdangi yungi shamar chungchungyang kirmil dangdangziya. Danita hchangangu hojigtangi nyachagatukni nyayi khanyala khursungsik. Ariyechukku chungchung tsangmagin dangzgijubra. Shamar chungchungra amumuniga akhchangangu khzumbu nitangzga. 다 지크돈더 치숑진이나 아치 마타타 년주이고 더니 정근 심 소다바위 아니라 코리다노 스카데다 얼무엔 바즈 톤탕즈야 얼무엔 바데그 얼기 쿵근니 아니라 코리다노 정근 아르기땅이 카르와 능아용이 Мемда чигэ хэнгэнтэ арнгалма зантанс. Тани та кэргийн дэна хэнгэнгэ хошиг хэсгтэно нанада хэнгэнгэн дэна нитэнуга хамомура шаму амарчунига юну хисонзия. Тани та шаму амарчура амомунига шэр чаптанс. Амомура шамр чунчунигийн арангник шухчив гэ дэнчин онгонбади гуатэнси жучэла. Мэрги чэриюнуга Оголом шимбутара гхи кхвата тэнги гуатэн сизгия Аре нёниви чхо чхонцо по жаргимг чжон замланг хшижун тгчин вон хэнжурми хуин цукчок шамар чхонцон сегунона артымды шетанэр чхо чхонцон цамаг гана артым ди чок лавшара анилиг часагтуг та Аре чхо чхонцон цамаг ин инжинан замланг хшижун тгчин мангазга стадиура нэнгис аранга паса паик анарт мангазга нэнжу нэривай чоку чонгчонг сичонаян хижун чгжина чоку аранга паса паик ганартм хинкэндатэ юна гацо начун сипига цлимцэнг типа гастик кэлмашиги чо арангник хиноуга нартмда пу жаржимра нэнгис нанимга чоку чонгчонг цама нямчли жу нэривайин
4: Хирэ гарчхо хэмжави гаркон лори лоши глиньори гаркон хирэ чэ дэмэ зуви гаркон лоси чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ чэ

sin jung kong se jiro nuk jian ge kong an jina nar lang ge xam li kan bu zi ri chang ma ge chan yin zhe dok ri ti tang na chi shu nin jina xi xin kong jina chung ji ren ge jilm kan zha ge jil nyong zi de xi nian ju yel ri pla tu jina ya ding ge jor ding ge chim chi zeng ni chi zi chung ti ni li shtu ji yo ni ma chal kar ge to jing chi ni chhe xing ying chi ni kar chi di ni ᱛᱚᱢᱚᱡ ᱜᱮ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱟᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤᱧᱟ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱥᱤ ᱛᱟᱠᱛᱟᱝᱥ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱥᱮ ᱜᱚᱱᱚᱱ ᱫᱟᱹᱧ ᱡᱮᱱᱟ ᱟᱜᱟᱨ ᱥᱟᱜᱥᱠᱮᱠ ᱱᱟᱝᱛᱚᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱦᱚᱡᱩᱝ ᱪᱤᱵᱤ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱢᱚᱡ ᱜᱮ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱧᱮ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱜᱮᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤᱧᱟ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱥᱮ ᱜᱚᱱᱚᱱ ᱜᱮ ᱜᱮᱨᱜᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤᱧ ᱧᱟᱝᱥ ᱪᱟᱱᱚᱱ ᱫᱟ ᱟᱝᱤᱢᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱠᱥᱚᱱᱤ ᱛᱮᱱ ᱨᱟᱡᱜᱮ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱵᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱨᱤᱠ ᱯᱤᱠᱥᱟᱢᱞᱩ ᱥᱚᱠᱷᱤᱱ ᱪᱮᱢᱩ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱤᱥᱚᱝᱟ ᱟᱨᱮ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱡᱮᱱᱟ ᱞᱚᱝ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱨᱤ ᱯᱤ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱥᱚᱠᱷᱤᱱ ᱪᱮᱢᱩ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱜᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱤᱥᱟ ᱪᱤ ᱤᱴᱟ ᱠᱚᱝᱜᱟ ᱪᱟᱢᱪᱷᱩ ᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱜᱟ ᱪᱟᱢᱪᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱮᱥᱟ ᱠᱚᱝᱠᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱠᱚᱝᱜᱟ ᱧᱟᱝᱟ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱩ ᱪᱤ ᱛᱟᱜᱱᱤ ᱱᱟ ᱠᱚᱝᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱧᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱩᱡ ᱜᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱦᱤᱥᱩᱝᱟ ᱟᱨᱮ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱟᱨ ᱜᱩᱝᱞᱩ ᱧᱮᱠᱷᱮ ᱥᱚᱱᱛᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤᱧᱱᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱚᱠᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱨᱤ ᱯᱟᱣᱟ ᱥᱩᱠᱨᱟ ᱛᱷᱟᱥᱮ ᱜᱩᱱᱩᱱ ᱫᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱟᱡᱤᱜᱱᱤ ᱠᱷᱩᱝ ᱥᱮᱠ ᱥᱮᱞ ᱠᱚᱨᱡ ᱜᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱱᱤᱦ ᱠᱚᱴᱟ ᱥᱤᱢᱡᱤ ᱜᱮ ᱤᱧᱡᱩᱱ ᱫᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱡᱟᱞᱢ ᱫᱤᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝᱥᱮ ᱥᱤᱢᱡᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱣᱨᱱᱤ ᱠᱷᱤᱣᱟᱨᱟ ᱢᱟᱝᱴᱤᱜ ᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱣ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱢᱩᱝᱩᱱ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱥᱤᱱᱩ ᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱤᱡᱟᱨᱟ ᱛᱷᱩᱝᱡᱟ ᱪᱮᱪᱷᱨ ᱪᱮᱞᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤᱠ ᱥᱟᱢᱞᱤ ᱢᱟᱞᱠ ᱜᱚᱭᱤᱝ ᱛᱟᱱᱤᱵᱞᱤ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝᱥᱮ ᱟᱨᱮ ᱠᱷᱩᱝ ᱡᱤᱱᱟᱨ ᱜᱚᱝᱞᱩ ᱛᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱡᱩᱵᱪᱤᱨ ᱥᱩᱝᱜᱚᱪᱤ ᱠᱷᱩᱝ ᱱᱤᱦ ᱠᱚᱨᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨ ᱭᱟᱛᱤᱱᱟ ᱞᱚᱜᱤ ᱛᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱᱡᱟᱝ ᱪᱷᱟᱥᱜᱤᱱ ᱡᱟᱭ ᱪᱤᱜ ᱡᱤᱛᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱥᱮᱠᱚᱱᱩ ᱜᱚ ᱞᱚᱵᱞᱟᱝ ᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝᱥᱮ ᱟᱱᱫᱟᱛᱟ ᱱᱟᱵᱤᱠ ᱛᱷᱚᱨᱢ ᱞᱚᱵᱞᱟᱝ ᱱᱟᱦᱤ ᱛᱟ ᱤᱝᱜᱚ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱜᱚ ᱞᱚᱞᱟᱝ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱨᱤᱜᱵᱟᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱴ ᱪᱩᱞᱤ ᱡᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱦᱟᱨᱛᱤᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟᱢᱥᱞᱟ ᱨᱤᱜᱵᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤᱝ ᱨᱤᱜᱵᱟ ᱥᱚ ᱟᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱪᱟᱨᱜ ᱦᱤᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱤᱠᱭᱚᱠ ᱛᱮᱱᱩ ᱪᱮᱝ ᱜᱚ ᱥᱩᱜ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱚ ᱞᱚᱢᱟᱭᱤᱝ ᱢᱩᱝᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱞᱚᱵᱞᱟᱝ ᱛᱮᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝᱥ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱜᱚ ᱜᱟᱭᱥᱤ ᱨᱤᱜᱵᱟ ᱠᱟᱪᱷᱱᱟ ᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱠᱷᱩᱝᱜᱤ ᱢᱤ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱛᱚᱝᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱛᱟᱢᱥᱤᱝ ᱪᱤᱱᱤᱞ ᱪᱮᱱᱟ ᱵᱮᱨᱤ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱨᱟ ᱛᱟᱜᱥᱩᱞ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱚᱣᱟᱡ ᱜᱮ ᱯᱨ ᱜᱟᱭᱥᱤ ᱨᱤᱜᱵᱟ ᱫᱮᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱮᱛᱷᱢ ᱮᱠ ᱫᱚᱞᱤ ᱛᱮᱱᱩ ᱪᱮᱝ ᱜᱚ ᱠᱷᱩᱝᱜᱤ ᱪᱷᱮᱛ ᱟᱠᱟ ᱛᱚᱢ ᱞᱚᱵᱞᱟᱝ ᱜᱚᱨ ᱜᱚᱥᱤᱝ ᱜᱟᱨ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱷᱟᱥᱜ ᱪᱤᱭᱚ ᱠᱷᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱟᱭᱥᱤ ᱨᱤᱜᱵᱟ ᱢᱟᱦᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱢ ᱱᱟᱝ ᱛᱟ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱥᱤ ᱴᱤᱛᱟᱝ ᱥᱤ ᱦᱟᱨᱤᱭᱮᱱ ᱫᱤᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱞᱚᱠᱷᱤᱱ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱜᱟᱭᱥᱤ ᱨᱤᱜᱵᱟ ᱫᱤ ᱥᱤ ᱜ ᱛᱟᱝᱫᱩᱞᱤᱱᱤ ᱪᱤᱥᱤᱱ ᱥᱤᱜᱨᱟᱞᱟ ᱦᱟᱨᱤ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱜ ᱪᱮᱱᱡᱤᱠ ᱪᱚᱣᱟ ᱥᱤ ᱜ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱜ ᱪᱮᱯᱚ ᱫᱮ ᱢᱩᱭᱱᱤ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱥᱤᱜᱨᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟᱭᱤᱝ ᱢᱩᱥᱚᱱ ᱛᱟᱥ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱪᱩᱜᱤᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱨᱜᱟᱢᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱢᱟᱪᱞ ᱟᱭᱞ ᱥᱚᱥᱩᱱᱤ ᱭᱩᱱᱩ ᱜ ᱡᱚᱢᱵᱩ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱤᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱭᱠᱤ ᱪᱷᱟᱢᱞᱤᱠ ᱛᱷᱟᱝᱡᱜᱟ ᱠᱷᱩᱝᱜᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱡᱤᱜᱟ ᱧᱮᱱᱡᱤ ᱠᱩᱱᱩ ᱠᱟᱣᱟ ᱠᱷᱩᱝᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱞᱚᱠᱷᱤᱱ ᱪᱮᱢᱩ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱱ ᱠᱷᱩᱜ ᱡᱤᱜᱟ ᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝᱥᱤ ᱞᱚᱱᱟ ᱡᱟᱪᱮ ᱥᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱜᱟᱱᱭᱟ ᱛᱩᱝᱜᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱭᱩᱝᱱᱤ ᱢᱟᱪᱞ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱧᱮ ᱛᱩᱝᱜᱟ ᱪᱷᱚᱠᱟ ᱤᱝᱱᱟ ᱧᱮ ᱛᱩᱝ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱨ ᱨᱚᱡ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱜᱚᱨᱱᱩ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱠᱷᱩᱝᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱩᱝᱟ ᱜᱟ ᱛᱟᱥᱨ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱱᱟᱥᱤᱥ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱜᱟ ᱠᱷᱩᱝ ᱦᱟᱱᱭᱞᱟ ᱥᱩᱝᱥᱩᱝ ᱡᱤᱜ ᱫᱚᱞᱤ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱩᱝᱤ ᱛᱟ ᱜᱮᱱ ᱞᱤᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤᱞᱤ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱵᱤᱜᱤ ᱠᱚ ᱱᱩᱥᱠᱟ ᱛᱮᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱱᱩ ᱜᱮᱱ ᱞᱤᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱦᱟᱨᱠᱤᱥ ᱥᱩᱝᱥᱩᱝ ᱠᱷᱩᱝ ᱫᱤᱜᱤᱛ ᱠᱟᱥᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱫᱚ ᱱᱩᱜᱚ ᱫᱚ ᱪᱤᱠ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮ ᱤᱧ ᱡᱮᱱᱟᱭᱤᱝ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱨᱤᱜ ᱯᱟᱣᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱞᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱱᱩ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱤᱱ ᱨᱟᱱᱤ ᱛᱮᱱ ᱨᱟᱡᱜᱤᱨ ᱟᱨᱮ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱪᱚ ᱛᱮᱱᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱯᱩ ᱡᱟᱨ ᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱨᱤᱜᱤ ᱯᱤ ᱠᱟᱨ ᱠᱩᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱞᱢ ᱱᱤ ᱱᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱨᱤᱜ ᱯᱤ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱥᱚᱠᱷᱤᱱ ᱪᱮᱢᱩ ᱯᱞᱟᱛᱷᱩ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱱᱩᱜ ᱪᱤᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱪᱚᱝ ᱚᱴᱚ ᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱨ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱪᱷᱟᱝ ᱢᱟ ᱜᱮ ᱭᱮᱞᱟ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱝᱟ ᱟᱨᱮ ᱠᱷᱚᱝ ᱟᱪᱷᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱟᱢ ᱪᱤ ᱠᱟᱝ ᱭᱚᱠ ᱠᱟᱡᱱᱟ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱜᱮ ᱡᱮᱱ ᱠᱷᱟᱢ ᱥᱮ ᱱᱤ ᱱᱚᱵᱚ ᱜᱚ ᱥᱟᱢ ᱪᱤ ᱴᱷᱤᱠ ᱥᱤᱱ ᱭᱚᱠᱟ ᱛᱤᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱪᱷᱟᱝ ᱢᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟᱨ ᱥᱚᱱᱤ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱫᱚᱢ ᱱᱩᱡᱤᱱᱤ ᱠᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱢ ᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱤᱯᱛ ᱪᱤᱱ ᱡᱟ ᱭᱚᱝ ᱟᱨᱮ ᱣᱟᱭᱤᱱ

0: Yan zar zidan bir gilbalan chinam tang long chintang chargin ram ge san kun lan ji nian gong chinam bir kan kam zang. Tartar naba zu san zhi nang sun ban da yin nang chu chur hun jang zhu nian ching kang work lo long ching ge zan kur rog shi gir ng ge zar da wa ra zal thak ba za ba song chi ge nian gong de ta tong ge gong ge lo rin jir ke le cin yin. Ngay na dir ng ge le cin di yin don zun ba ra zom zhig ban chim lo rin ma yin. Ritig diring ge thorin jerkig ge ta tong kalam dabjili dali nga chu yang chir lanan zo mo khdi na thomir ta diring ge ti chul chigring ge thorin jerkig le chin di na nga nang tin chiz ge gob dug yone da na ba chu cham chir ra ga ti sig yil diring le chin di na nga na yone zig ge chamba ga ni gob dug xiu chamba dang bo ina so so khu ji sa lang ra chamba ga ni ba ngam chin ngjo ni sim ja yin ta ge diring ge so so khu ji sa lang ge chamba di na nga ta chu mixil ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ тэнэрэрэн гэ болоп ди лобжонза яквас ги тончинан до конэр тагир гэ намбан сунэ чэчинара тэвжин чэти дана а там гэжа хчэкала кани лобжонда яква юндэн зэг юнжу гэ тала шэтэп чэзг юкэн карцан тэрэн гэ чун цуан иг нэцэл зина чукэ яна лобрин цуа чи ти суна яг чэ лобжонда эшторнын юни гарнын юни лобжон екони хэлго екони дэм томара юнэр жаян чи чэни лобжонга чи чуан дэн ру юк мени нямгони лобжон ел хиг мени янандо гэ мени нацлан нэцэл дэр аян юк серго га ти дана чу гарнын ра чорнын дэ нямгону гэ гна тун дэ гни цэндэ гэнзга тэгок яны инди чи шетэп жутэп чизг юк тинэ тэни кадай чи ин тэни цамба гани ва нгымчын гжони симжа гэ цамба ди нэн а та нгма чу лецэн нгма гэ нан ди нан нан тунз гар яни зга фти ю тэг а лок фил гэ вала афтан гэ им тэни гэ соб жил мас ик нуг хэтэм ди нан ни ян мэгсэл нан тунз гэ кырз гэ дам си дали тэрэн гэ нгымчын гжони симжа гэ цамба ди нан а чу мям гэ чи шта жу ил чи нам би нялма тонс чи гэн дун дэлэм жи чи тэ хтаман жу бас ик ну нан тун дэ чи шта жу ил тэг ян ран ран гэ га кан чир сот ран ран гэ гим ког мэг итэн фтэн би дал эцэн ди ди зул чи гэн гэл хурин жир гэ л эцэн ди нан а гобр гэ си юу нуг цамба сусу ронён гэ чу цамба сусу гэр кэл ма си гэ жу Сын ин ревасен ин Ятна тарта дэрнгэлэцэн ди цан бадан бу лусун гэж ялангэ цан цунан аргэн сэсиг
1: Дамби хсун цэгрэ на гайдэн зовин дэн чүч лам чу юн
2: Дамби хсун цэгрэ на члуа мэ би улор бүгж хшуг ба юн
1: Дамби хсун цэгрэ на говр гави гдамны гэ джэчэр ю.
2: Дамби хсун цэгрэ на арива кунвэй хуагсэм джэр джуэн хэн ю.
1: Хосу кивжи хсялэн.

0: kianzu tongji ra samshik, dumu re ma to, dumu di thaknayang jik chan, jirgin chanchang ngay tekan dangdo jam na cha ma thangwa, dumu yang ju chan na nyan kao ka samshik, tak jik ri.
1: Ari.
0: Tani da shok jiwa mung jan na ta cha tsuk khori jik nda ri ta, cha tsuk khori nda, tani da jik da su rang, da jina rang shok itang ni tsa mu jik cha tang na jik ma na jik tsir, dumu re da, dung me tondo lu tsa chi ni, tani da jia, ndi kuriyna nu jam chigu, dhagda kartang dhirang chachukan jirduk hachang gu, shenggu, dhagda dhan arg, loma sondi arg jin tongji hachang gu mang gu dhir shenggu, nda chig, ndamu dhi ina chig kuriyna dhagsang ma dhi yonju shuka hantag yu kusam chig, dhina chig chig kamo re, retada gong gu natun shenggu nu tahtar gu dha dhe dhaga chig dhila dhirtang gu lukjung gu kuriyna zhiga ngay chenzu tanyo, dhani dha lakwar dharang gu girgena na chokko, chamdaga na chokko, vitrik tang lhoma nda chik nyagzi yakwa chokdi chokne ta namjin chik taptuk ye jo, te chik karlong ye jo, yang na chik netru ye jo nuso ta hachang ki chik kandago chiga samchi tamadara tani ta lakwa ta chik aksu ta ge shaklong wasu nang na lhoksu wasu nang na tamche jo ta chik lhoksu ge karka muyendok zo di lhoma tsu rangin pherji ki lawan de netru nja karlong ye go sakdo tanda ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
0: Tadi terang gengga cikapdan di dalam sunjana tajik nama sunjana ni kapda ini rata kita nana yang sih secara sih isu satu mu mengayu cerita ni dah sih masih sa tu ke sih mata pa domanya aja mengayu cerita rata datang di nana domu kapda sih jilak sana nanti kapda di nana mata pa orang sur ke cik sih rata macam tu nu tadi terang gengga tu contoh macam ayo pasu lhoma su lhojung chonang da jeshang yu da hajang ji gachi ge samche tmore lhojung da shawa cha tang cha de chonang da yu tang na shawa da dum na ji drup thum ne dumdo yopa ta ge da tha shawa kang tang kang de na su sem la rag le pa nu ta ge da lhojung su ne chonang da ji jeshang ye tap ge su ga tan da ma tsam jam na si ge ji a sha samche tmore da ne da lhok da darong shog ji ge che de nu tan di ag su khar tang de rang ge chhun da mu ge ne yap ge ne ta ge ngarjin mokshi kanchun da dakh shiye jik tamzana ye gugu samchir da da hachang ga jik ga chi ga samchir dhamu ga samchir da yuk ya
1: Riri Regan la kato drasi daga ngachu lechin la japchur yinur nyang tukwa ne kwa chan chi shi na yin jing tar gan lak kagzgib de tang shawa lamro yong vip ra hiir mandin shi
0: Waya waya kwa dhan chi da ngan da jik gong ni shay zhong nung jina na chi mandrig na norwa ཁྱི དང ཁྱི
2: སུངས
3: དེ སློབ རེ གླང ལ ཆབ ཡོ
2: སློབ རེ གླང ན ཁེ བྱི ཧཏམ ལ རེ ཡོ
3: ཁེ བྱི ཧཏམ ཅི མི ཚི ལམ དུ ནག ནང ཡོ
4: སློབ སུ ཁེ བྱི ཤར ལང
1: ཡ་ཅེ་དང་གེ སེམ་ཁན་ན་ཅིན་ན་པ་ཀོན་དེ་རིང་གེ སློབ་སུང་ཁི་ཅི་ཤ་ལང་གེ ཚམ་པ་ནདབ་ཅི་དེ་དལེ་ཆུ ཆུང་རང་སློབ་མ་གེ སློབ་ཇུང་གེ ནེ་ཚལ་དང་དནེ་ནེ་ཚལ་དེ་རིཅིག་གེ ཏུ་ཨ་ཅི་སུང་སེཏ་བ དེ་ནེ་ཏ་ནེ་ཁབ་དེ་ཡོང་ནར་དནེ་ཏ་གན་ལག་གེ་ཆུ་ཐུ་མ་ ཆུང་རང་སློབ་མ་གེ་གམ་ཚོན་ཤ་ཅིན་ན་སློབ་ཇུང་ཚེར་ཇུན་དེ་ཅིར་ན་ཆུ་ད་སློབ་ཏ་ཆེམ་རང་ཆུང་སམ་གང་གང་ཇོ་གོ་ནེ་ཅ་ཅི་སློབ་ཉི་རུ་བ་གམ་ཚོན་ཤ་ན་ཏ་ཀོན་ན་གེ་རིང་གེ་ཤ་ཀོན་ཏེ་པ་ཏ་མ་གམ་སལ་རོ་མེ་ཡིན་སི་ཀོན་
5: ཏ་གེ ཏེ་པི་ཕ་ཡུན་དང་ཏན་བེ་ཆུ
1: ལོབྱུངར གིས ཆབར བ དང ཆེ ཆེ མཁསལ བ ཐམཅལ གུ གང ལ གང ཚམ གར མམ ཧང མ ཟུ ལེ ཚན ཐམཅལ བཅེ དེ ར ཁབ དེ ཤིམ ཡོན ར དར ང ར ཆེན ཨམ ཉེལ མ བཞག ཉུང ཡོན ར དནི ད ཐུམར ང ཁོ ཁི ཡ བ ཁ རི ལོབྱན ཇོ གོ དི ཆུ ལོབྱ ག རྒྱར མ རང མོན དེ གོམ པ དང པོ ཇོ གོ དེ གནི ལི རང གི ཧམ ཨན ཅི ན ར ཡང རང རང གི ཁར གི གོ ཏོ དང རང གི གོ ཚུ ཁེ ཚུ དང དམ པི གང ལ གང ཚམ རི ཆུ ངོ ཕ ཏལ ཡོན ར སེ མ བཞག ཡོན ར དནི རང རང ཨམ ཚུ ནུ ཤེ ཅི ན ར ཡང ལོབྱ ག ཁེཐམ རེ་རེ་རা ཏནི གིར་གིན དང ཧ་མ་གི ཁལམ་ང ཁལམ་དབ ཇེ་ལི་དལི ཅིག སེམ་ངོ གང་ལ གང་ཚམ རེ་ཡང ཐོལ ཡོ་ནར དེ་ན ད ལོབཅུང གར་ན པ་ནི ཝ་ལི ཅུ ལོ ནར་མ དང ཏམ བི རང་རང་གམ ཐོང ཐི དང བྲག བི ད གང་ལ གང་ཚམ གི ལོབཅུང སི གོ ནོན་དེ རང་གི གོ་ཨ ངིལན་ཟག་ ཡང་ཏག་ཟག་ ཡོ་གུག ནདཤི ཡོ་ཀ་ཟིན ཟན གུག ད སིན བི ཇེ་རམ གོ ཐོ་ནི ད ཟུ ད ལོབཅག་ ཁེར་མ རང་མོ་ཟ དེ་ལི རང་གི མང་ཝ་དེ армангасызга юқазып жыгы марцазга юқазыктың гүх тэгэ гормрангмун ди чони та кона гэргэн гүшэ кону тэний хөвчүн тан мамжан гэрэн бандаг цоаңи хөвжүнг кори гэрни хөвжүн цоаңи тэгби та чи чи хөвжүн ди чорнынрар гарнын да мекони нямгони дамугэр нанслыгын ицэл чи чи юк кэсэ кону тэний гнатын дэр кам жонгчин гла канин кони фсугэ зэнифсэлион та цо адам мэргэр рангэл тал хомнир ба хомарангын ам цонгэс тэкэс хомарангын гла кана гнатын цапчин канканс гё кэсэна тал хөвжүн гэ гно хэц гэз чэгонуран дарсд цэгэз гё кону артангни ата тичи гарнын рашорнын да нямгони тянсни лужунг дэжи вайин жогонара чу дарнго манго мазусан дин чанамран да мунира ргнюн ю яг чу тамжи таталм гаргангран да мунира чи гожира ргжи юк ата чунри не вели лобтаг сосо канзга чимран чонсум дарым гсунна кырг лужунг дэ хсиги шану зану жену анда мугаси цамаг канна хонхонги гони дамо тумай нара тазу хсенэрэн мо дончо хсамра мне цэзэг ачэрдэг ани секуну тэ штагыфтан индэг жүзсэ жүдэш камори тэгэчү лобжунгла каманнара канла канцым гэн цоа гэжи симэр гардэгра яна чи дондгында ндэгэн мандэгэн чолон мантрог гани цэл цэгэри тэгжирэм чажи юл сабар тэна дэм мугэр как хзга цэцэг атгтан натар как хдэг донтл матвни тэжи хварнян дэнду мэни цоангинд тэнлэн дэ нилэн юм матвни тэмүг анатын тахшиг ёо кэсэкону дэта вэсэртэг гона гэргэн гэрэвшэкону чу памкан дэ гдонтл каваг нэмүг нанцлы ёо кэс талуу тгуна бан цону шэчина чи хамаг лобжун егусу гэргэн гэ канла канс мшэло нарангэр рангэ цок шалан бапа идали ржендэнг шаи юна о ниманин сгэ цисэс чи машана тэгэни вилита ил пами гугри тасим кэмсунгэни тэмүдануг кэргэн нийцэл дэраян ёкони дэта бар ди хансинида аранг аранцхим тэмни аранг аранцин маани аранг лобжун аранг корама чикни тэмүгэгнат нь ёну дин чуни аранг аранги ичи ёкмин ута нидаваж марго тангиван мар дорчиг аранг моагн дорчиг аранги ичи ёкмин чи хризг елатан дорчиг семтер некмину дамугнатын дин чонида жу капрнад мути рошцгэн ашиги сим чача мачаглыгы ганиг чэнура шурга сим чэлини таян лобжун акрг чорнын мекону нямгону дамугнатын рангрангла канар жанд музыгырчып гас ди хансинида чимцэнг коригрида жу чимцэнг коригын дни шайзыгын царлын жэрмг чола ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས та ревандын тумбу зонура шорг аранранг кырг ргим козина чука аранранг самчыттан втын би шайг чачира шайг тицуча шайг гакан чирсура шайг непан жонтын мафтын бир та анабарна чук кырг сабжонгарын базына чук лобжонгарын базына чук яна чык гапчук чесиңзына чук да мугу кырг анабарна чукнда жангын жукуну натында ёкс чу маңаз жангып чигна тежи узаңаз кылгыжу марго тэжи нэн мангаз гжикунуга нарцлара юуни атамурчтэг такона гэргэнгэрэшэкуну тэвжинд хөрнө арангартан аднаас жүрэ ачуу таркв тачи цуггал эргэс суцуу гантан ганзгас иконара манчиванди реза занкрор чигрангвсин гнимавдын гтмнун дартар читидана немарнгали цугдана жо замжига немагни юк цамри чу замжиг нема нигнэн гх чигрэж кахсв глэрнэн югодана чу семкмд чимузгри чу лицхра семцгд чимузгри тин жердуг дэчгтэра сайзгам сонушэ чинара ян рангвсин гчигри

Он дихи вдырва ер, гачан да цэк цэкэда сяйгы лхобжон сикуну ди куаян тазг лонгэ мэни. Гэргэнгэ чээта ам, яна хамагэ чээта ам, яна гэргэнзра хамагэ кэргэ сэма зонгунугэ цатгэта куна хнэгэ чээта лхобжон ра хэриэни, джигнжэта алун гартагуну, дамузгэ ачэ амэкуандару джогуни на цэта яна ёгэ сикуну. Ди ханчэни чэмцангэ сяйгэнда хжижуэр, чонжуэр, нюржуэр, мэнсону, цэлли гуасону. Хчима хихчип тихчири лисетизра юка тамны узучи вочон сем гчина тарчи кырдин манчлы секунд та цгезичи деккара нык нак дагони тетабыз грела тага чихчиджу мансунаин тобжунгина мандуни сяса тамса мнджуни чилиндали мени тата муразу кожерар гжи юнар тевжин титин тони та чимсынгнана кырг чимсул секунд та чимсынгнана чи чимсың секунду хама секунду ю секундуга чорвандар тер тып кемену ю секундуга дернаңра жернин жорнаңдар тер тып кемену тамуга нецли өнөр өзү сытын гаңзгам сонуп шечинара чи ынгы чимзи гочык сазгыра юзи семглан сазгы өнөр этерди ланса нянжи емен тада яңчу желмекиңиз грела Гона раунызгра нанам неонор чаңчаңзык мачок динна гона раунумызык нанга трул цугук нанам неогунумызык панцна семтэнгук томузгенада чимцан сержу детавсгри азу сайыг семкүм детангла канера сүзэлиону татагма хойчаканы мхигра хойтабзыкананы итмуцгыргиньоз сайыгд лобча трини рынгы чимцаннга юнжонде чи хторнынрар гарнын ю секундугын дехиндра ю секундде чи гарнын дефтитв гочида хамат лыгынжыпшунгда осикук тэгэчу чимцаннга жернынра хторнын дернын тэртэртэвжу сайя тэритин чонита қысынба мойынжына лхобжағын етір. Та жигжигіл хобжуңгін ғанкірі жегонуғы нанғыцырча. Яңна жигір жигранды мойын маң ачу жигір ұзанкүрі жері жигілен көнжанра, яңна жигір дапсыр жигілен көнжанра, дар жигінжанра, танды мұқан лаққан цымғы жигі чечон маңтавланнайын шайы жигін ой хығыра. Яңна де жигірім жерім жи жуа ням жинжанра, дамуғы нанғысыл. Таныян жигі та қаңны ешек ұнур қатын, ғаржин кіргір қатын ғы цанжил, юцыл қатын ғын жәлі дәлі дәм, нәте жигі ұңтонғыны яқсын бау жива, жигі негі қатын ғы цатхин жоқуыну. Дәттін жоғыны да, яң жигі лобжағы көріңдіні, гергін амбағы лобжығы тавлымғы лақаныян, долуындар қоң тапқы мену, ломи лобжуңғында жигі елі цымғын жигі тапқы мену, деп жингі чатымды малық қара, чатымғы кіргі нанзумын ба ғыртаңын яң жигі жаңнан доқы мену, лобнан доқы мену, лобжуңды жигі сен балық қоңығы нанцыда йокас. Қонашы әкін өзі өл қобжуңы жағы, қобжаның көрігі, лөрі көрігіндіні, томазығы жігіп зәңін жағы, томазығы еқсуғы, томазығы жігі шамашағы дондығыды тамчы көгім тартығы цайқан тұрғатынғы лақаны жағдыңна, та жігі жуан ямғуыны денаңцыда еуқызы көк. Та жігірдің жуаны да жауан жинап жетсіғы көрігі нағысын дейлақаны бші көк. Дейлақаны қзуғы қабыр қығынатын, дейлақаны да тарқып жігі намбана цұғырғы жігі көзі маңыну, Дарсыл намба нацгүй үнгүүну. Диян чэгэ жүйчэ цүгүртан нам нэр намба нацгүй гамманзг юнун дэг джэнджира. Дэг кэргэв жанган хвжүүнгэн дэг чэгчэгэ вахчэхэн амбан жүгүүну. Дартан амба тэргүүну. Самцэн жамэн хчэгүүну. Дамүүгэ нанцлэ ян юкэс. Ута кунг дамүүгэ ганадын гамманзг хвжээдэ та лобча чомжангал хумар гамсон шэчэна лобжүүнг енан дүгэ мэни. Лобжүүн хжуа югэ мэни. Тобжуашон синкалгы даануга нанцындымы юкс нанцынды такунгым жоңчтин дырка жерчира юсын игуначсыг гугузина таган кона келген кеше кунучу сосо ран
ramzing gung ramband zhu la kan sheko ni rang rang la kan thoma rang tang ni rang rang gi yichi u ju rang rang gi sem khu de mani ma tani rang li sim gu de thong dim thong chi ni ju dian chi ni tarang gu thob jung ga mgen ben de ji chung ab dang dali mgen bin chung chung zu gen zhi or mang zi yu kwa zi chi ge ram chi ji chen ju ju din chu ni da rang rang gi yechira rangarangi injinara chig thobjung yichu ga shnyang urin dan ru sem khin dan ru taf tsali rangarangi chi kalhung yichu tian chini ta chu thobjung zga la kaina chu kang tang kang zgi nara chir na chu jirtin ge chinil andi la kana kirg ja jira pham ji yon thob jira khor ji yon tar ga jira dig ji yon che dig ri me yin ndag kirg ganilgin da yang kangla kangsmri go alang yaranga simon jorki chi gi u nga ta ji arjar jan dig jo mi pham kha zu da shong yoji min ni nam chu pham kha zu ni re da ji char sung khan da chang sung khan da dam gu kirg thalung rang jing sim kam da mhti ju dag da rang rang gi rang chin thab ju thob jung zu gi ji ju rang gi rang andi rang tang ni rang gil ge ni pan da sor chung ju тэр хэдийн төг чимцэнгэн итэнди ангийн хамаазгам цунуш ячна гонавшэ гонорнг чимцэн нанди аянгзгра жуузгин чигэн чигэн чигжу таны чимсэл югаазгин жогжу таны ранранг кэрг холсуг гортгонд да гоин жимтөвтэни о шайг дэтэнд хцууг зэрзэг гэтэнни дагзул ловжунраш гатэнгран давшэчу шайг семкэм дэг юк мэк шайг лекэм дэг юк мэк тэ цэнма хамаагнан найнжинара мхини мкони тэмүүгэ хамаа юусэ чири. Тэгэ шипа тэгэ тазу хамаа вэбчэг рэнгэ лугэ царимра чүшава дондгэнда тамчик гони гэргэнура тангалан ну мэнраг ну гэртэнэ азумне чэзгэти сона шайз гэна тэнт на тэнзэг мэнни ди сэмдэг сэм кэртэ шун чингара мэнни тэмүз гиннэ чэян шайз гам цонь шэчина чо рэнгэ ран чо шайзг нэтэн ившэли сона мутат раштар гэрдэни цортар касамни дан махуни аня мачхни тамуг гнатын иннэр тэгэдэ датын даштав дондг чэпча жэргэлэр жилэн рангав жинг шайг лисм өдэ тэнд югваз юнжу дала дорнын ран тончин маңз шиди дагзул товжонд лгнын ичу дин тонида дан чэсав жай лэм деса тели мгэржэн ран гожу тан таах чигдэ шайг цайхандаг чигмтэн рангжин майнбер рангранг шипаг чачиран жон тон нивандла кангла кангцмг хнгондун жаг тэкэрг тэкква тэкшил дэнг далини дагзл кангзгин жоннаг тэзгда пичилэн бэл атвг тажу тэр шитин чони да та дондг чон чонзгин нара дир тобай дихкэл чигэ дали тэкэрг шарга чичон зэрг дугчен жанда яна каг тобай чин жанда Тэний шаиди ячихцууч ячихтерж Тласука чимцэнгэн итэни вагуужун дангуужисрис дин чони талхобжар шаиг ганкранда зоён канла гансм гэж жэн атанжу Тэний шаиг кэрг мэрси кэнчэн дэ хцурусити кала ловсуранда кэрг гналанзинжу дин чони шаи панцэнгэвала цэвара ячи гэлу панцэнгэваран кэрг цэванда Чисэн ичу тин чони та гэргэнэн баг хөвч тавлам гла кани ян та тавлам на цугжэж сумаг кэрг гимконда тунгур кун отов гтаж тин чони сайин ди левсэранд мо ковжги наян та лорам дан тагсымда зо фтэри фти дали рамзинг тела тенсим г кэргэн ган кэти нзугжу тин чог та чимдгра гэргэнэн да зон сунуш эчина пансинла рамдгра тани гэргэнзгам сунуш эчина кэрг хамаз гэн итэкэн дан жигжу тани гэргэнз гэн итэк ганжуржу дэму кэргэ нямжиг гони та лома те кэргэ цэва гэвчин исона ян тела тем цунг дивэз харжио кэс тин тога та чэ цуг кори кла кан инда инжина кэргэ та хтан сапа та янва мангпуз юкэ та чэн хшали ка ту тон туга не тон дзгра мартэр гангштэр та чу чэ цуг кори на но юнуг мне ререм цун чэчина та чо хамаз гина чу ко мана чу ко ранг вэр дзгра ранг хомаз к мачэр нара гангштэр шипанда тамчуку чу
치와 자금 니우리 머그 니우리 침송적인 이탄 니우리 한의가 망와 임바

Yechu, tachu satang gansga tsuni shenchi nara jig rang varjita rang thomandi la kariwa chepuz gu zongyo nartta revi tsuk nora yinnari rita yang sambi tsuk rngitab zig mjongje yaman ta shilar kamori. Taga rang revi tsuna nora zig vzing vzig yona tela tevzing yang tap sambi tsuk rngitab zig mjongju gu fsirta rjiya manga zig tonggo ju ta yang shil margi wari. Chu simni riva tamuz zongna zig machuk. Та жиндэнг кэргэ дичлэрэри нимарэрига кэргэн цалунгу жирэм дэда зу сан нэгэн бэйгон таахс хэрэгтэлэ ан дэвжинг мангбуз гэн зомгух рамдгэ мангаз тунгух

pechi tuan zhang obja chi ngak chik tang zhang chung rnga zin la. Erda ngu ma li obja chi gani tuk tuk jan par shong rti. Tamir da rnga la arjar chil chi wan cim cik ni yu le. Ngak tuk sarwi tuan zhang obja chi gani tuk tuk jan par shong yu la. Tamir erda vdan la jan par shong wa dang. Don chul chong ju yim tan jura rang jina jim til nga chi rin zhob jini yu le. Tewi ngam gizh le jim til nga jil gsib shan ba dang. Cagyi tuan zhang jigni nang cagyi tuan zhang jir erda ngu ma li jan par shong yu le. Marci gno xu kaki dang. Chai jang ke li gnir chung dang. Kepuk ngar jina vtan bur jin chung shi kang. Gajig chi ji wif chul cai dang. Ma ngang dang kor jik gizh le jin chil me baram torib shan yu le. Songzhi lirgi ji rmanji gajib gul la ma ngang lak tong cil jimang tib shan ba dang. Shawi ligni ji gajay chun cherib shan di. Lirgu shan gil ji ngu khur tuan zhang. Өжа чи ғани қчиғы цығып жылып жан пырып шоң юлай. Адап жабы цип жаңыны. Әжа күп чайтунып чечіп жиым сұрғын шаңчыны. Чайтун жи жи ғни цитарна. Шаңчын чайтун жи ғыр жаңдығын пейжи жи ндахи үфтан пырып зығы бағдаңы. Нихы ю гейн көрік сонғырчып жи чайтаңы. Тонкон жи чайлы. Армошин дэгзун чалсуг чаймэн нямчи данга чавди гызгчун шетмэн бо нямчул же ржэндуг чавди малг жэни чавди нёмжэг цагжэди шанчин ёо же ржэнкэм зурчу бданга тонкун хчигди вэвчил же ржэрм шөвөр кэпэр шажэри шуг чигэн ин коргэ зурчу бэ чала фшир тонцлмэн на чылмэн ва данга фшир тонцлын ёо на чылын ёо ба мэна чылмэ бавжи же цонцэн ркэчэг чэнсул же нива дони Кейли жин көрігі сонғырчы бүжі лығырсылы жерчі даңа, ғадығычі әрім бұры. Зуғычі өвжіргүліп жи лар кінділіп даңа. Шаңчын үйонжі зуғымбіл кейли жин көрігі сонғырчы бүгі ғадығычі әрім бұры даңа. Бағырсуғырзі фшір тонсыл даңа, қарцыл жинюңдіп даңа бі. Чайды қонғчуғы Fshir tong zil ftambi nga jenyung dandu ra gandalu dang xa nga. Keili ji jangduk vjetchin lagtar dang nga. Tanyung cijir ji zuansim rang jina ngar di jemturun dhuv ra fkulwa. Daitang nyamda, saagni ji chaudi chamjil gangjil webjil lagpo xe ba dang nga. Camcu dang nga, ar jangrdin rjigrig sugum torgan ga chadin tonkong lam gani qdirdu dang nga. Тонкун чай жи гызгарчун сай жи гнакил жи рнимбаб данг. Цамцу данг гдери кели жи шугди вебжил ла хирнун данг. Ржиэнкам ларзи та лан жосун мангдаг дун вара чатун жини. Гдертун тонкун ди тайгар мугундун ни корчулог жигди вебжил кушуг сабжир вара гандалаб данг. Адап жаби цип жагчигнина. Салын аргуачилы че домци тарна. Дали дав жачаранга. Цурун шанчин че онни тонзи ир домби вшир тонцил. Агур домшир хсамданг вшивах чиглал хэпи. Денимли ирдабах чигданг жанчун арнган пар юлэ. Неви лонгиранга. Гола шаби некун цайбжир тамир сапилданг. Вшившуг че онни чомри ир гимко чирачирби. Дагзан некун че ир гемцин лавдэни. Цурхун чи оны зовчин тонли чи ваптын пейджившон ваданг. Цурхун тэгжан чи оны тонзи мжугнирн аржавчи чонрышига. Оны тонзи аргманла аржавчулли чули чи аргимко чеви чачаламгни. Салангар горчули чи рангилн шапшин донфул данг. Сакун чи оны тонлих суру сунни ртогшибсиди. Келих чигла. Чичулых чиг рухчур чи жи инцим гдамбабзи. Шугчигни гола шаби они чомрак зови лыгцыл рамжинчи ньоцун шетипчи гэнэм лав тэмэр жиндил данга. Штаркил додымчи цагжа данга. Лыгымтынчи нзавтун гнакилчи лыгдарв шиханга. Кэлийчи цадынна рэша данга. Ньоцун кукуар жир рангилчи кахтын жавар чатунши. Шугу гажаншигни сагни готлчи. Торчил лил данг бурвчарви ргэмцин донпилв шиди. Кэлийчи рэндин нирмур Тэнгтэ лэнбэй ржэлэм гэгмэл юнрэв шэ баадан. Шэртун гэггэй лэрэм чэ шкагнэл дэхтэр тэгжаанэй. Нголан гэггүгэ баадан. Шэвшэр цалэн сугэр давдэй чэн чэ шэтэб донтгэдэн чурэв шэдэй. Оны тон зэм

Я жопа шунчунцо, тена, тирунна за давинни мурила. Шкафтхунде инжина, жопа шунчунцога ин, лобчачови чунтатангнямда, лобшега гонсунларожинбергангжири. Чецо цумага хисылтара, за давинни муна, начунсипи гацлинцинда, татунсекни мури. Тена жопа шунчунцо ин, тирунга лобшега гонсунларови шурды, начунсипи гацлинциндага, Tahtunggash kallamashig da tangi achi tang nyam ta loshig gongsang rubar gafsa xie. Linsan Tahtungkanga kaprang zhang tgadan chig chigsam nirga samdan nar nga tang tgadan chig chigsam nirga samdan chigi no chupo chong chong chongma ga yila sawo yiri zong yo la. Terang za dawe ninga na chungsipi gatsil Tahtung linsan da ga nang a Ачи гэ чупо чун чун цэрэ, чоки чгэнчэр гэ цэнба дэн, тэпа гарчэ гэ цэнба, рэгбэй гар кун гэ цэнба чэ цэнба чун осэм гэ дэгэшэ юэдэ. Дэрэн гэ чоки чгэнчэр гэ цэнба чун дэгэ нэнгэ, цорн урка лэнчэн гэ лэнцэ гэ нэнгэ, янг чэ дэ чупо чун чун цэ гэ, лосэ гэ гонсэн гэ лэгчэ гэ цэлтэ гэ дэгэшэ юэну гэ, шэлэн хэму инжина. Юшуэ дэгэ рэнг чун кэл, Чэнды зонгэ лучгчунчун хгурзгэ нямнэй нүгэ пэв хүгсэнэй хчурчидан бэй лэн хэмоусэг гэжгэсэй юлэ.

0: ᱪᱟᱪᱤᱠ ᱟᱱᱟᱨᱞᱮ
1: ᱪᱮᱫ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱪᱮᱱ ᱞᱟᱨᱞᱮ
0: ᱱᱟᱢ ᱦᱟᱭᱤ ᱛᱷᱟᱱᱛᱤᱱ ᱟᱱᱟᱨᱞᱮ
1: ᱡᱚᱯᱚ ᱪᱷᱚᱥᱚ ᱛᱷᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱥᱤ ᱯᱮᱜᱟ ᱪᱷᱞᱮᱱ ᱪᱤᱱᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮ ᱪᱟ ᱪᱟᱢᱯᱟᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱞᱟᱝᱟ ᱜᱟᱱᱫᱟ ᱪᱟ ᱥᱮᱱᱡᱚ ᱨᱚᱣᱟᱨ ᱜᱟᱥᱟ ᱥᱚ
2: ᱭᱟ ᱪᱚᱯᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱫᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱯᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚ ᱜᱮ ᱟᱞᱟᱝ ᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱ ᱛᱷᱚᱝ ᱢᱚᱢ ᱥᱟ ᱜᱮ ᱥᱛᱚᱜ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱡᱨᱮᱞᱟ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱫᱮ ᱜᱮᱱᱟᱝ ᱟ ᱟᱪᱤᱜ ᱥᱚᱝ ᱚᱥ ᱠᱮ ᱞᱚᱝ ᱪᱷᱮᱝ ᱜᱮ ᱵᱞᱟᱱᱪ ᱠᱮ ᱱᱚᱝᱱᱤ ᱤᱧ ᱪᱷᱮᱛ ᱪᱚᱯᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚ ᱜᱮ ᱞᱚᱵᱥᱮ ᱜᱮ ᱠᱚᱝᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱞ ᱠᱚᱝᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱞᱛᱮ ᱜᱚᱡᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚ ᱱᱚᱜ ᱥᱤᱞᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱤᱥᱩ ᱚᱡᱜ ᱨᱟᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱠᱷᱞ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟ ᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱚᱯᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱠᱚᱨᱡ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱤᱱᱚᱜ ᱯᱷᱮᱵ ᱠᱷᱩᱠ ᱥᱮᱱᱤ ᱥᱴᱚᱨᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱞᱮᱝ ᱦᱮᱢᱚᱡ ᱜᱮᱱ ᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱪᱷᱢᱟᱜ ᱧᱟᱢᱛᱮ ᱧᱟᱢᱛᱮ ᱞᱮᱝ ᱦᱮᱢᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝᱥᱤᱜ ᱧᱮᱱ ᱡᱩᱭᱮᱞ

Шкафтета, хти хатинга йилцми, такрге ширанжоджи сергоди. Рипка го чака джири. Хти эндазиз. Пути, чо квачин чигу. Чи, чита, нэ си чим джуйму ино махизга. Тавзизгия.

ཡང་ན་དེན་ཅིག་ཁན་སོ་བ་ཟ་རོ་རྒྱུ་ཤོ་ག་ཐ་མི་བབ་པ་ཟེ་ཅུང་ཡི་རེ་བ་ཡིན།

Семке нянг тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон тор си ванну дмра. Ванн чэнчи пони чэчэ капрлагюль.

Ya,

Ya,

啊，这个手呀，来呀，快哟！那地中龙呀，啊，这个手呀。

མིན པན རུ ཆུང ཆུང དང མ གཟོང ནས

하정

ལོབྱུངར གིས ཆབར བཏང ཆེ མཁསལ བ ཐམཅལ གུ གང ལ གང ཚམ གར མམ ཧང མ ཟོ ལེ ཚན ཐམཅལ བཅེ དེ ར ཁབ དེ ཤིམ ཡོན ར དང ར ཆེན ན ཕི ཉེལ མ བཞག ཡོན ར Tani rang rang amtsun ufshay jina rayang thobcha ga rikaytam riri ra tani girgin tang hama ga kalam ngalam davjali dali jig simungo gangla gangtsam riyang cholo yonar. Dina ta thobchung ga rinba niwali achu lo narim tang ftambi rang rang gam thongti tang vrgbi ta gangla gangtsam ga thobchung si konundi rang ga goa ngilin zga yang tqzg yoguk ndahi yuqa zgin zin guk. Ta sinbi jirim ga choni ta zut ta thobcha ga rikirim rang moz ga teli rang ga Mangwandi, Armangsizga, Yokazuji, Marzazga, Yokazu Tonguk. The Gorm Rangmon di Choni, Ta Konagirgung Shekunu, Tanit Hovchontang Mamjunger and Bandaga, Tsoa Ni, Sojung, Korigar Ni, Sojung Tsoa Ni Jerbi, Tachiji, Sojung di, Sturnangar, Garnang the Mekoni, Nyamgoni, the Mugger, Nansal Nitsiji, Yokusikunu. Tanir Natun Derkam Jongsting Lakanin, Konif Sur, Zenif Selion Ta, Tso, Adam Margir Rangel, Tatomirba, Homarangam Tungus, Tekas, Homarang Lakana, Natan Tapin Kankans Yokusina, Tatovjung, no Hitzigiz Chigunur and Rasuzigiz Yokunu, Stani. Та тэжи ргарнан рашуурнан да нямгууни. Тианцини сувжуун дэжи вайин жугуунара. Ачу дарнгу мангу мазу санжин чанамран да мунира ргинюн ю. Янчу тамжир та жалам гаргангран да мунира чиг гожира ргжи юг. Та чонри нэ вэли сувжа га сусу гангзага чимжан чонсумда рымга сунна кэрга сувжуун дэх сиги шану, зану, джену. Даму га сиги цхама га канунна лханханай гууни даму сума янара. Тазу Синьерн Мочонч Хасамра, мне цезга чертыгани секуну, та штагифтан инг джузи джудаш камури тагачу, тхобджунгала каманара, канла канцумган, цуагачи, симр гардыгра, яначи, тондганда, джиган джиган чолман чугага нисил цигири, тхиджирам чачи юла сабари. Тина дамугаш какхазга цицизга тхтана, таш какхатига, донтал матавни, тичи хварнян джанду мини, цуарнинда танлин джангилин и матавни, Tamuga, Anatan Tashi, Yokosikono, Data was Tagakona Girkingrashekono to Pamkan de Adon Telakawag and the Muga Nantle Yokos. Talo Punabanson Shichinaji Hamaga told you Yegusu Girkinkakala Kansam Shalona Ranger, Rangatoka Shala and Bapa Idali, Argentanga Shayona. On Yamanians that this is to Marshana, Tugani Vilita Yilpami, Gogri Tasim Kamsungini, Tamudanuga Kurgan Nitzelderayan. Yokoni, Data, Tihan Sinita, Aranga Rangskim Tabni, Aranga Rangstin Mawani, Aranga Hobjun, Aranga Kura Machini, Tamugarnat Nyon, Tinchuni, Aranga Rangi, Yichiokumin, Uta, Nitawaj Margo, Tangiwan Mar, Dostuko, Aranga Mogan Dostuko, Rangi Yichiokumino, Tihriz Yelatondo Chuku, Simter Nikimino, Damugarnat, Tinchunita, Azu Kapernad Mofti, Rostikan Asigi, Simchacha Machagalari. Ғанжиг чаннуура шурга сим чалини та яң тобжуңа кірге жорның мекону нямгону дамуға ғанатын аранрынгала канар жанды мұзы кіртіп кәсі. Ди ханчыны да чимцанга коригір еда жу чимцанга коригін дыни шайызыгын царлың өжерімгі чола вғачығы чимузгін жоқы юны ең етіне чу ғымаңу мара яңлай цын қамаң зығы жабын юңу. Ди таңна чимцанга ғытыни шайынды тобжуңа жуа нямгонура да сенба луқонуғы ржекангангзғы юкізіна хамағы шайынды лака ариам тонбу зуңы. Цатыға раңан тені. Одан дүгі кіргі ариванды нандын донжу маңсуңнуғы ғанатын дила қанай шонгуыну. Яңна таға ривандын тонбу зонуыра шоргы раңрынғы кіргі ргем козына чоқа. Раңрынғы самчыттың фтымби шайығы чачира, шайығы дитсөтра, шайығы ргакан шерсора, шайығы непан жуантыңтың мафтым бір. Та намбар начық кіргі сабжонғырын базына чоқы, лобжонғырын базына чоқы, яңна чыға гапшық жесіңзіна чоқында мүгі кіргі намбар начықында бжангын жүкуну натындайын өкісі. Чу маңазың бжангып чігіна де чігі ұзыңазық лұғжу марго та чігі ғын маңазық жекунуға нағыр цылары еуіне. Атамуштығы так она гергенгра шайкуыну депжінді.
Хуэрна, арангштанг аднаңзг жүбірай чүү таргүв, тачы цүхгал ергі сосу гантан гангзг асик онара маңчиванди реза занкрург жигарангабзинг немавдэнг жамнун дартар чэдэй дана, немаар нга ли цүхгэй дана чүх замжига немаа ниюг. Цамжи чүх замжиг немаа нигэнэнг хсигрээж кахсабг лирнун югу дана, чүх сэмкамда чимузгэри, чүх ли цхгэра сэмцхгда чимузгэри. Тэйн жардуғ дэйчэрт

0: 야드니 참드니 주지 글음리 조딜링 지기 냠뇽리 캅답실 삼나 인자라 조영 삼칠드 무요 중라 디출그 가능아 마신 타드글이친듬 지기들라 랭크디다나 타나바주 카프라영 머그나일 드그디릉그 리친듭지비 랑즈흐투 타 총롱 도마가 로중디 주아 냠고 누가 나든자 니친디 지기 카틀리구군데 지급 샤트브셰트 주트브강강즈기 요크 타주 셰슨바레 데라 데브징가 러글랑글라 카니지 냠뇽리 론주라 랑그블랑스비 냠뇽다 탐치구 판슬라 냠주다랑즈잉가 지치가 지기 람뜨그리 잡주찌 용주다 가친지 Тагы такондырышы кунучу товжун орчаңчын майын бир чирна та жачи лума тамчик чарлынгы жеримди чола та раңын сушипи чемцаңдан лупжадан чысу дамы камыңызгы рамдык тобунгони тонгони детабыз кирдидана та вчи чани чу мне рерим сунушяна ганкырзы йогу жура ганкыр кинде хинде музгыр нели далени та раңынгы раңдык тотымгы лакани Zanlaji, Wachara, Hirchin Yuaz and Jujuda, Gachinch. Rietina, Diringa, Dislochiringa, Thuringer Kilitsin, Pacher, Tonsum, Dagan Jogodon Tatagam, Jigimter, Tangachu, Thuringer Kilitsin, Domson of Siena, Thora, Thosun de Catalonu, Young Mexico, Litsinski. Dina, Litsin Dina, I am Rangaji, Sam Tilton, Litsin Dina, I am Ji, Nyanandun, Shenandun, Yankala, Gansunga, Arkandun, Diana, Ditanach, Joriwara, Sam Til, Sam Chiru, Nangachum, Dinachuangachu, Litsin, Sosog, Chena Gunachua, Tayanchu, Pants, Tamagachu, Hala. Алонны шамбжата абрын удорон тагни нига хчигава исикуну макал хурин жерке лецэнди жи ярджи конпка лака самгуну загуну зигуну гэртэни ячи намбаг цэгийх цуг чизгонаран ачу данлин тамнар идэгэ чи намбаз уянранга самцэнди чивжин гүшэжу гватин чисиннийн дэрэн гэлецэнди хтонсамдагэн жог лецэнди донзэн бадан цомжиг банчимны рымадан цомжинган крава норон сул харжэ джаси тарклва псиглу чачив тарклва сонумрын чин ганг цэрам жигин тани жиндэн ачу хурин жерке лецэнди Сигунуга жачи гиргнам бадан ловжгнам бала гваринчи тангар жимилецнин ачу янгчрын жилэ сүни ченам би мэмтэт ачу цурмун ворк лон чинг лецнин зэнтла сам бир ргапсыши
1: чал штул штун би газгышнин мали ба жавшин чарви ом цыр штугжул жен
2: Kalang kerstoki, Huawei tunggu berken. Mumber xalvi, dunga kandaranyan. Hekir melung.
3: Kipa hobi dinar. Devrido la ghimas Deva chungla chikpadi Chembi deva thunmas
4: Chohun orkla lungchen je chetra lenchen
5: Zidin ji sankwanan ba chetsu de muyna Tungdi hekar melungshi bi lenchen li Chetil Lensen Nungde, Kehang Chemu Donggir Lozong Chenli Chukka Zambi, Nyang Lanjig Cile Cikjinarik Bi Gwonjil Jibi, Ligni Bi Donjin Chunga, Mintide Gwotishio Bi, Namba Ci Sanshi Nungshu. Chetil Nungkin, Rgigin Chemu Ngir Jayin.
6: Zikjin Jijanji Nungsi Ganyir Ba, Madi Zikjin Nung, Varji Chukja Madi Ba, Madi Ba Zikjin Nung, Huitang Huitin and Yver Tum Jorvi and Navi to Pierda, Madiver Huitin of his Sukopatin, Madi's Gineshi Shavayantis. T. Kutunchi Horjul, Stali Shabat. Madi's Gishin Sukun Hundich, Moserate Xena Huitang Huitin. Then you were good, Tum Joshi Kuga, and Navi to Pan Dreadan Hundi, not called Madia. Ta Huichin Huti, Huigus Colosuno, the Muskinian Atelier, not called Madi's Gin. Tis not Tigan Nantuntana хөжөр цаагын нэ лагпи тхэн сормо намж янд б соми озрна ме то төчр шичи хвалз чон нэла мөмсэ жэс я тиг гутун тигэн дайна лагпи тхэн сормо намж янд б сэми озт төчр вин зима шилчи хвал чон нэлчи мглэм

0: 소문 워스클 롱춘
1: 소문 워스클 롱춘
0: 사랑길 양주
2: 냥쿠남바 제초데모이나 데랑답 지르치제답 제비치 제그니당 자르치제달 거비치 흐스마 워르치제달 거비치 그니인라 가자다와이네 쇼니 통디 흐산지르 냥브글렌신제 나두노 가나디지브샤라
3: 모징 아르치 송송신니 제디담비 종키 아르무 서바냠다치
2: 왕후닝 그 요네 자츠고제 조시르 냥틀그나
3: 종키 송저리르제 필기 스톤정 스테메르다 나라자치르신
2: Sonhunjir jangduk chadi lamdik lakde nir jenkim korigib songa.
3: Jelchi shizukchi sota arubchi liyadi namchi tanglamigbin jabgo la gortamdang.
2: Sota arubdang Turki, Pakistan, Egyptjir jakubji inyamdi Yemenji khusaychikchi vi sota arubla jabgulishi vura gortamdang. Shuni nandunla shibda nyanjugu.
3: Jichurujia Xi Jinpingi, chitsil tubi songchuk la dami, bichil tubi peji lan dakhchurusha jajin chungdang. རྒྱ་ཁུབ་ཅི་ ཅེ་ཁམ་ དེན་ཅིག་ཅིག་རེ་ ཅེ་ཏན་དེ་སྟོང་གི་པ་དན་ཡོལ ལོང་ཡེ་ཆ་རང་གོ་ཅུང་ཨ་པ་ང་གོ་སོམ་བི་ལོར སানিཁ་ཁི་ ཞི་ཅིན་པིང་གི་ ཅེ་ཁམ་ཧོ་ཡུན་ཅེ་ གོང་པ་ན ཟབ་ཏུན་དེན་ཅན་ཅེ་ཅིན་ཆུང་ཤེ་དེ རེ་ཅན་ནག་སམ་དང་ ཤང་སའ་དང་ཅི་ ཛ་ཐང་དང་ཤིམ་ཅི་ ཡ་ཅིག་ཅན་སོང་ཅོ་དང་ མ་ལག་ཅེ་ཅུང་ཤེ་བར ཅིག་ཅིར ཆ་རང་གོ་ཅེ་ཤ་གན་དེ་དང་ཤེ་ མ་ཐ་དེ ཛེ་དེ་དམ་བི་ ཅུང་ཁི་ཡ་རམུ་སར་བ་ཅི་ ཏོང་ཁི་ཡ་ཡོན་ན་ད་ལི་ ཨར་ཁེན་ ལམ་གུན་ཅེ་ཅིག་ཏ་ཡུ་ཤང་ ᱡᱟᱢᱪᱤ ᱯᱟᱪᱷᱞ ᱪᱩᱝᱤ ᱥᱟᱭᱟᱝ ᱤᱦᱚᱞ ᱦᱮᱨᱟ ᱟᱨᱠᱷᱮ ᱡᱟᱢᱪᱩ ᱥᱟᱨᱯᱮ ᱛᱟᱝ ᱵᱮᱪᱩ ᱥᱤᱴᱜ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱯᱤ ᱡᱮᱥᱤᱱ ᱫᱟᱡᱱᱤ ᱪᱷᱟᱯᱤ ᱵᱡᱟᱝᱜᱤ ᱵᱤ ᱡᱟᱢᱪᱤ ᱯᱟᱪᱷᱞ ᱦᱟᱞᱢ ᱢᱮᱵᱨ ᱪᱷᱤᱨ ᱱᱤᱥᱛᱚ ᱪᱩᱝᱟ ᱫᱚᱨ ᱪᱮᱪᱩ ᱥᱩᱵ ᱪᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤ ᱟᱨᱠᱷᱮ ᱪᱩᱢᱤᱱ ᱡᱟᱢ ᱫᱟ ᱯᱮᱢᱱᱤ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱵᱷᱮᱡᱤ ᱥᱟᱨ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱢᱚᱞ ᱚᱱᱪᱤᱱ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱠᱚᱨᱤ ᱞᱟ ᱛᱚᱨᱞᱤᱠ ᱛᱚᱝ ᱢᱟᱨᱡᱩᱝ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱚᱝ ᱪᱩᱵ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱟᱝ ᱯᱤ ᱞᱮᱝᱜᱮᱱ ᱥᱤ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱟᱡᱤᱱ ᱪᱩᱝ ᱛᱚᱢᱤᱞ ᱥᱟᱜᱤ ᱥᱤᱱᱟᱱ ᱡᱤᱯᱛᱟᱱ ᱱᱤᱥᱛᱚ ᱱᱤᱠᱷᱞ ᱫᱚᱨ ᱪᱮᱪᱩ ᱥᱩᱪᱤ ᱭᱟᱝᱪᱤᱨ ᱭᱩᱱᱮᱱ ᱛᱮ ᱥᱛᱚᱜᱥᱤᱢ ᱱᱟᱢᱨ ᱯᱮᱠᱚ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱯᱤᱪᱤᱞ ᱛᱩᱵᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤᱱ ᱡᱩᱡᱤᱨ ᱠᱤᱱᱫᱮ ᱛᱚᱢᱟᱞᱟ ᱦᱩᱣᱟᱱᱛᱮ ᱵᱟᱜᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱥᱮᱵ ᱡᱮᱥᱴᱩᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱞᱟᱢᱱᱤᱝ ᱛᱮ ᱥᱛᱟᱱᱤ ᱪᱚ ᱢᱟᱨᱩᱝ ᱥᱤᱯᱛᱟᱱ ᱱᱤᱥᱛᱚᱝ ᱧᱮᱨᱱᱟ ᱫᱚᱨ ᱪᱮᱪᱩ ᱥᱩᱪᱤ ᱭᱩᱱᱮᱱ ᱛᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱨ ᱥᱛᱚᱜᱥᱤᱢ ᱱᱟᱢᱨ ᱯᱮᱵᱫᱤ ᱪᱟᱵᱠᱩᱱ ᱥᱩᱵᱤᱭᱟ ᱵᱟᱜᱥᱩᱜ ᱜᱚᱪᱤ ᱮᱫᱟᱝ ᱪᱤᱭᱟ ᱠᱚᱨᱤ ᱡᱮᱥᱴᱩᱝ ᱱᱟᱥ ᱠᱤᱱᱫᱮ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱵᱤ ᱛᱷᱤᱨᱤ ᱫᱚᱱ ᱪᱮᱪᱩ ᱥᱩᱪᱤ ᱱᱟᱜᱡᱩ ᱭᱟᱞᱟ ᱛᱟᱢᱵᱨ ᱡᱟᱝᱱᱤ ᱭᱩᱱᱮᱱ ᱪᱤ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱞᱟ ᱢᱤᱠᱷ ᱭᱚᱜᱤ ᱥᱠᱤᱱᱫᱮ ᱫᱚᱱᱟᱫᱟᱝ ᱟᱨᱠᱷᱮ ᱡᱟᱢᱪᱤᱱ ᱡᱟᱢᱡᱤᱞᱛᱮ ᱪᱮᱞᱤ ᱭᱟᱝᱟᱯᱛᱚᱝ ᱫᱮᱱᱡᱟᱞᱠ ᱭᱚᱵᱤ ᱡᱚᱜᱪᱷᱮᱱ ᱫᱚᱱᱞᱢ ᱡᱟᱣᱟ ᱪᱟᱢᱵᱤ ᱡᱚᱜᱪᱷᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱮᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱭᱚᱝᱱᱤ ᱫᱟᱨᱵᱥᱤ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱪᱤᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱚᱣ ᱧᱮᱨᱫᱮᱱ ᱪᱮ ᱪᱤ ᱵᱤᱜᱤ ᱞᱟᱜᱪᱷᱞ ᱡᱟᱪᱷᱤ ᱡᱟᱞᱟᱞ ᱦᱮᱵᱤ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱛᱟᱞᱚᱨᱟ ᱛᱟᱞᱤ ᱭᱤ ᱟᱨᱠᱷᱮ ᱵᱟᱵᱡᱤᱞ ᱪᱮ ᱫᱤᱱᱥᱢ ᱥᱷᱚᱣᱨ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱥᱛᱟᱥᱵ ᱪᱷᱟᱞᱮᱱ ᱪᱟᱨᱡᱟ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨ ᱱᱟᱝ ᱪᱟᱱᱤ ᱪᱷᱚᱱᱡᱢ ᱫᱟᱢᱡᱤ ᱫᱚᱫᱢ ᱥᱚᱝᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱪᱤ ᱪᱷᱮᱵᱥᱟ ᱪᱷᱚᱫᱚ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱠᱚᱨᱥᱩᱝ ᱞᱟᱠᱷᱤᱱᱟᱢ ᱵᱟᱨᱥᱮᱞ ᱟᱨᱠᱷᱮ ᱡᱟᱢᱪᱤᱱ ᱵᱟᱵᱡᱤ ᱪᱮ ᱪᱮᱫᱤᱱ ᱣᱮᱢᱞ ᱧᱮᱯᱩ ᱛᱷᱚᱱᱠᱷᱚᱱ ᱪᱮᱱᱛᱟ ᱣᱮᱥᱪᱩᱞ ᱪᱟᱡᱤᱨ ᱱᱟᱨᱞᱤ ᱪᱷᱟᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱯᱪᱩᱞ ᱥᱤ ᱛᱟᱥᱛᱤ ᱟᱨᱠᱷᱮ ᱡᱟᱢᱪᱤ ᱪᱤ ᱵᱤᱪᱷᱞ ᱡᱮᱢᱛᱷᱞ ᱜᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱩᱥᱚᱱ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱡᱟᱢᱪᱤ ᱯᱟᱪᱷᱞ ᱪᱷᱟᱵᱡᱟᱫᱤ ᱞᱩ ᱱᱤ ᱦᱚᱱ ᱪᱮ ᱢᱟ ᱡᱮᱵᱡᱟ ᱢᱟ ᱴᱷᱟᱨ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱟᱥᱛᱤ ᱟᱢ ᱡᱮᱵᱡᱟ ᱢᱟ ᱟᱨᱜᱟᱢᱵ ᱢᱟ ᱱᱟ ᱴᱷᱟᱣᱟᱨ ᱪᱷᱤᱨᱥᱮᱱ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱢᱟᱱᱟᱢ ᱟᱨᱪᱷᱤ ᱣᱟᱨᱛᱮ ᱪᱷᱟᱢᱪᱷᱢ ᱛᱟᱱ ᱨᱩᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱪᱮᱱ ᱡᱮᱫᱤᱜ ᱧᱟᱢᱥᱟ ᱧᱚᱢᱥᱮ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱭᱚᱱᱱᱟᱱ ᱛᱟᱞᱤ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱮᱨ ᱟᱨᱯᱤᱱ ᱫᱤᱵᱤ ᱫᱤᱢ ᱞᱤᱦᱚᱱ ᱯᱷᱟᱝᱜᱤᱵ ᱥᱮᱜᱮᱨ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱᱛᱤᱱᱤ ᱟᱨᱠᱷᱮ ᱡᱟᱢᱪᱤᱱ ᱡᱟᱢᱛᱮ ᱪᱟᱨᱞᱚᱱ ᱥᱚᱢᱟᱭᱤᱠᱷᱮᱱ ᱟᱨᱠᱷᱮ ᱡᱟᱢᱪᱤᱱ ᱡᱟᱨᱣᱟᱨᱤᱨᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱢᱩᱠᱤ ᱛᱷᱚᱱ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱛᱟᱥᱛᱟ ᱟᱡᱟᱢᱪᱤ ᱯᱮᱪᱞ ᱢᱮᱛᱚᱜ ᱡᱟᱝ ᱡᱮ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱠᱮᱢᱪᱮ ᱜᱩᱱᱡᱟᱢ ᱱᱮ ᱡᱮᱫᱤᱜ ᱫᱟᱢᱯᱤ ᱭᱮᱞᱡᱩᱝ ᱠᱷᱤᱢ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱭᱮᱞᱠᱚᱨ ᱵᱟᱝ ᱡᱮᱢᱩᱝ ᱛᱮ ᱪᱮᱨ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱢᱟᱝᱪᱷᱩ ᱪᱮ ᱪᱩᱵᱟ ᱞᱩᱨᱤᱞᱤ ᱞᱩᱨᱮᱨ ᱡᱤ ᱪᱮᱨ ᱥᱮᱞ ᱡᱟᱨᱫᱩᱜ ᱥᱩᱢᱟᱱ ᱟᱨᱠᱷᱮ ᱡᱟᱢᱪᱩ ᱠᱷᱩᱱᱟᱪᱟ ᱢᱮᱢᱵᱟᱨ ᱨᱟᱝᱡᱮ ᱪᱮᱱ ᱨᱮᱪᱤ ᱡᱩᱝᱡᱤᱱ ᱥᱛᱮᱢᱨ ᱞᱩ ᱴᱤᱜᱫᱟᱝ ᱨᱢᱟᱪᱤ ᱡᱩᱝᱡᱤᱱ ᱥᱛᱮᱢᱨ ᱞᱩ ᱵᱡᱟᱞᱟ ᱞᱟᱢᱛᱷᱤᱠ ᱥᱚᱣ ᱟᱨᱢᱵᱟ ᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱨᱜᱤᱪᱮ ᱪᱤ ᱵᱤᱪᱞᱟ ᱥᱛᱟᱢᱵᱩ ᱥᱩᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱠᱞᱟ ᱨᱢᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱛᱤ ᱭᱟᱱᱪᱮ ᱡᱩᱝᱪᱤᱨ ᱡᱩᱜᱪᱷᱮ ᱡᱮᱪᱤᱱ ᱟᱡᱟᱨᱥᱤ ᱪᱟᱱᱤ ᱢᱮᱵᱨᱩᱥᱤ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱪᱷᱩ ᱫᱟᱝ ᱪᱤ ᱪᱟᱵᱡᱤ ᱪᱮ ᱪᱮᱠᱷᱢ ᱧᱟᱢᱥᱩ ᱥᱮᱵᱨ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨ ᱫᱟᱝ ᱫᱩᱝᱭᱮ ᱪᱟᱨᱝᱜᱚ ᱡᱩᱝᱟ ᱯᱮᱨᱟᱝᱞᱟ ᱨᱟᱝᱡᱮ ᱪᱤ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱛᱮᱦᱩ ᱪᱤᱭᱟ ᱫᱟᱝ ᱛᱟᱱᱪᱤᱝ ᱴᱟᱠᱤ ᱪᱷᱢᱡᱚᱞ ᱠᱷᱟᱞ ᱯᱮᱭᱟᱝ ᱛᱤᱱ ᱵᱩᱞᱤᱭᱟᱝ ᱥᱩᱠᱷᱮ ᱡᱟᱢᱪᱩ ᱥᱩᱜᱚ ᱡᱩᱱᱤᱞ ᱪᱤᱭᱢ ᱡᱚ ᱥᱢᱡᱮ ᱭᱮ ᱪᱮᱠᱷᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱪᱮᱥᱴᱩᱝ ᱪᱮᱱᱫᱩᱢ ᱯᱮᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱥᱟᱝᱜᱚ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱭᱟ ᱵᱡᱟᱛᱟᱝ ᱟᱵᱪᱮ ᱭᱮ ᱪᱮᱠᱷᱢ ᱠᱷᱚᱨᱤᱜᱟ ᱱᱮᱪᱞ ᱡᱮᱞᱠᱥᱟᱱ ᱡᱩᱡᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱮᱨ ᱫᱟᱝ ᱟᱨᱠᱷᱮ ᱡᱟᱢᱪᱩ ᱫᱟᱝ ᱣᱟᱨᱛᱷᱟ ᱪᱟᱞᱤ ᱥᱴᱚᱝ ᱪᱷᱟ ᱠᱟᱠᱤ ᱭᱚᱵᱤ ᱥᱤᱱᱡᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛᱷᱮᱱ ᱥᱟᱠᱷᱞ ᱪᱮ ᱢᱤᱱᱯᱷᱤᱱ ᱡᱚᱱᱛᱮ ᱪᱮᱠᱷᱢ ᱜᱟᱜᱡᱩ ᱪᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱮᱱ ᱥᱤᱜᱡᱟᱝ ᱡᱚᱜᱱᱭᱟᱨ ᱜᱟ ᱯᱮᱵᱡᱤᱱ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱟᱝᱥᱢ ᱞᱤᱡᱤ ᱪᱷᱚᱱᱥᱛᱟ ᱠᱟᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱭᱮᱱᱡᱤᱞ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱥᱢᱡᱮ ᱴᱤᱭᱢᱵᱤ ᱟᱨᱢᱟᱱᱱᱟᱵ ᱛᱩᱜᱞᱟᱢ ᱛᱟᱠᱷᱤ ᱞᱟᱢᱟ ᱠᱮᱱ ᱥᱤᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟᱱᱥᱢ ᱜᱚᱜᱩᱞᱟ ᱢᱟᱜᱛᱷᱚ ᱪᱮ ᱭᱮᱞᱥᱟᱨ ᱥᱩᱣᱤᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱪᱤ ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱ ནགས་ཚ་ ཆབ་ཚལ ཇ་ཆི ཇབ་ཅ ཏང ཆུང་ར གསང་ཇ་ དང ཤེན་ཅར ཚ་ཆ ཅེས་ཅུང ཤེས་ཚལ ཇ་ཆི རེབ་དེན སང་ཇར ཤེལ ཤེམ་ ས་ཏན་ད ཏུང གི་ལ ནགས་ཚལ ཡང སོང་ཅུ་ཤ་ཁི སོམར་ན ཤོ་ཤིན ཨ་ལེང་ག ཡེཁམ ཆུང་ནར ཡིན ཇེ་ཚལ དའི ཅེས་ཏང དེ ཉེ་ཁ ལུ བཞིར་ང་ ལ སོ་ཁི
2: ཚེབ་ཅག་ཅིག་ཉེན་ རྒྱ་ཡུང་ སུ་ཅིག་ ཇོ་ཤེ ཝང་ཁུན་ཉིན་ གི་ པེ་ཅིང་ དེ ཡོན་ན ཇ་ཚུག་ཅ ཇོ་ཤེ ཆན་ཅིམིན ལན་ཇམ་ཆལ་ང་ Wang Huning ge nyevi lo khiranga jechib shu ji rjakib ji dushi xie jin pin ji jechib shu ji rjakib ji dushi sulin tang an tab ji jim jeg tig dam sib jin chong nang ni zamlang ge lo ji jer du chu lu zhong guo dang yuan ne jakib ni ji jewa mden chu lu sha ji ne chil ga nang zhong guo shu ji yuan ne shu dang nyam de dang ge ni dang rjakib ni ji chim ting guo zhe le bi tab ji zhe zhe le zong xi kang nga li li ba zhe ge ji ge meng ban ge zhe zong ni ཁང ཁང གང ཕང ལར པའི སྲང ཐོའི གོན གང དལ དང ནས ཀྲུང གོ དང ཡོན གྱི ལེར ཁལ ཅིམ ཐན ཚོགས པ འཛིགས ཆུང ལར གང དལ དང དུ ལ ཀྲུང གི རྒྱ ཡོངས སྲིད ཀྱི ཡོན ནམ ཕྱོགས དང རྒྱ རེ མཉམ ལེ ཁང སུ ཕྱིན ནས རང སོ སི དང རབ ཅང གི ཤ བཞག ལར གང དལ དང ཅི ལག ཅིམ པན དུ ལ ཅིག སོང ཆན ཆི མིན ཅིབ དང དུན དང ཉེ དང རྒྱ ཁབ ཉེ ཅི ཆིམ ཐིན གོ ཁྲལ པའི ཐབ ཅི ཅི ནེ ཁྲལ ཨོ Yuanan tanga zhongkim zhe war jimtil ngang tangsib tibshini wala. Chabsi jir mangzhe tanga, rngipi r mangzhe, a mangsim r mangzhe jir jinchil me bira sabtin tib tanga. Zhongkur jimtri gachin to bira temzhil xe. Yuanan ji zhongkuk chikisi ji wloftin jirmil ngang liglin tih tari wala. Yuanan ja zhug ji zhongki war jir jiri la xinon ba tanga. Jia zhug liri kik nzamtin zhu ng jesib tib tanga ni. Yuanan tanga zhongki lirkilig jingtan zhugba do jirak gandilig tondul yuulay. Wangdong min tanga, Wangdong fin zhugun jamchil la shiga.
3: Zhongki songzhil tanga nyozhib nyamzhil han zhugki ci jishinyan chabzhig si batar na, da gawir zhongki songzhil lirig jie pheji shtun zhang jachi ngashik zhang chung ngayin la. Da ngoma li jachi zhangni thik zhang chung zhig jabhir shong shti. Shtamir da nga la jachi jie wan tsum sami yuul. ngaqtu sarbi yishtun chung vjachi changni thikchang chung vzhi jyapri shungwa la. Ktamirav da dhin la jyapri shungwa dang. Donchul chumzhi thanjur rangzhin jyamthil ngang chiren zhubzhin yikol. Shtibia mgitsil jyamthil ngang jilag sivshin ba dang. Cali yishtun chung jigni nang cali yishtun chung chi vda nguma li jyapri shung yikol. Marci ya nunhi ka hi tang chay ching. Kili ya nyishtung dang kipu ngar vzhin shtambur jinchung shikhang. Adrikchi jya vashchu chal dang maangil kuarjig chal jinchil mabir turibshin yikol. Songzhi lirik jia mengzhi zhiguo la maangil shtongchil jie meng dabshin ba dang. Shawi lini jia zhichun qirubshin di, li gu shangil jia huanghe duan zheng, jia qi zhangni shik zhang chung jie le jia par shung yuol. Sakil shung nif di na, xiarwi nabjil jia li gi jimbur duan zheng shuk yung li jia par shung a dang. Xiarjil sakil di, parnu shung bi shu xisa jir yuol. Xie yung nif di na, jawa zhigin zhichim shengu cikpa dang uftani, sirchi dang chumzha shung ni jia nipa duan shang. དེ་ཚིབ ཇབི སོང་ཅལ ཁོར་ཅུལ ཏན་ཐོ ཡར་ཕིན ཇུབི ནམ་པ ཇིན་ཆུང ཐབ ཇེར་ཤེལ
2: ཤུནི ཤང་ཅི ནང ཁལ ཁ ཁསང་ཅིར ཁོར་ཤི ལ ཁསང་ ཇོ ཨ་དབ ཇབི ཚིབ ཇ་ཉི ནེ རྒྱ་ཁབ ཐ་ཏུན ཅི ཇུབ ཅི མ་སོར་ཝན ཤང་ཅི ནེ ཐ་ཏུ ཅི ཅི གནི སེ ད་རན ཤང་ཅིན ཐ་ཏུན ཅི གར ཇང་དུག ཕེ ཅི ཅི ནེ ཁིབ ཏན་པར ཚིག པ་ དང ནེ ཁ ཡོ གིན ཁོར་ཁ སོང་ ཅུབ ཅི ཐ་ཏང ཐོན ཁོང ཅི ཐ་ལ རམོ་ཤང་ ཨ་དགཟུང ག ཐ་ཅོ ཐ་མང ཉམ ཅི དང ཁྱི ཕྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན mena chalme babji je chonzin shkachik chensuli je nipab doni. Keli jin korig songchub je lagzil jirji dang adigji rampur. Zugji jirgulub je lar gandilub dang. Shangchini on je zugumbil keli jin korig songchub adigji rampur dang. Bagrchugur zi fshirah tongsil dang garchil jenyong dab dang vi. Chavdi gongchug gur tongshirak jiga dang shiwaabdan saya ganyib ji gochubshi ba dang. Shangchini yon ji lirik zuwi mbagr tsukur zi shirik tong zilif tanbi nga jenyong tando ura gandalib dang shang. Keli ji jangduk jirchin lagdar dang. Tanyong tsajir ji zuansim rangwajin ngar di jemturin zho ura gala. Daitang nyam da saagni ji chavdi chamjil gongchul webchul lagbubshi ba dang. Tsamtsu dang. Ndogardin shigirig tsugum torgan ga chadin tonkong lamgani. Qtirdu dang nigri tonkong chay ji gizgirchung sa ji ganakil ji rinimbab dang. Tsamtsu dang qtiri keli ji shugdi webchul la khirnun dang. Jankim larzi ta lan rozung mangtak dong ura chatunshini. Qtirtun tonkong de taikir ngondun ni korchulog jigdi webchul gu shugsajir ura gandalab dang. Tonkong chay chim lagdar shibi chan la. Shangchil yon sa donbi chamtsang tong jiga dang ngaksim ji Chanjia ura tuankong chajjia qazgirchung mandrawa na tsukgu gur tongshir chigadang Shewa ranga toparudin Khtera keli ji taikir ngugndun jir namba doru ura nirdin ji chitunshi baadang Nigroon korchul webchil la mbabi rgandalib dangdi Tuankong nambi tondi di Ar jangduk ur jantil peji ji rolim tuk chobarkil Shugja ni dekag gawiyim tanjur nyamji sapil dang Norsil dang ar jankim korig ramshung tuankong Chewil tsukdeka qar jenim janji chamchin nyamchul jensul zigni. Chaitang jewi qajachang jiri jelim gagmil yongru shila. Chaitun dotim dang keli jereshi korik tashib chamchin nyamchul. Nyamli nyamchul jiji rnambar ngimbab shidi. Korik zongchub jir chaitang. Chi tuankong jir chaita dotim rmangzi jebtin tabdang. Daitang nyam dar jangduk chaitun qazgirchung qanakil jiji wadang. Shir tongsil nyongwi keli lam korig songchib je chabda zili jenyong dang. Chal chulmargi wa lagda darshang. Khtertun shugdi ji webju bir tuankong chay ji gizgirchung ngimbab shidi. Bagrchug nyongtong dang. Zugub ji tuankong chonchong ji ji keli ji sachi ji gizgirchung ngisab ju tapir shila. Chonri qzog ji rangil ji rjangduk tuan ji lagda dar ur kilwa dang. Rangshangar jenkim khoyen jim tosab jim bir chaitun jir dokhi pala.
3: Dajabi chi jishkinyan, salang gochir ki domtsi tarna, taliyan huon jib da jie jir rang, chongwa shangchin ki oni tuanzi dombi shishtung chil, gor tongshir simtang shiwa chigla taybi, dinyam liya dafchik dang jangchunga nga pari yuol. Niwi lungi rang, gola shabi nikung chiljir dhamir sapel dang, shishuk ki oni chomri gimku chira jirwi, dagsang nikung ki gimchana dami, Tsormun che oni vzuchin tonli waftin peji shunga dang. Tsormun shtagjin che oni tonzi jonyir ngang jirchi chomri shig. Oni tonzi arig mangla jirchu lichu che gimku chibi chachila mungni. Salang gochir chi rangil ngang shabshin donchul dang sakung che oni tonli zuru sunni shtoshib shiddi. Keli shig la jichu chiga rukhchur chiji incim shtambub zi. Shuk chigni gula shabi oni chomra zubi lagzila rangzin che nyotsum shetub chen gandam la shtamir jindel dang. Shtakir dudum ki cilzhe dang, ligimtin ki nzivtuna nakir ki lagda tarishang. Keli ki cildin ngang reisha dang, nyotsunga gagjir rangir ki kahtin javar chitun shi. Shrug zheni, sani gochir ki tonchi liya dangpur jarbi gimtsin dungpe lagbu shi di, keli ki rindana nirmur dangda lambi yalim gagmil yonru shi ba dang. Shirtung gagji lirim ki shkanil dihtar tig zheni, ngonla ngagu gwa dang, shibshir cilin su, shtabdi jenjib shetu dungtukta chowru shi di. Oni tuanzi nyongnyir ngang ngagguli gatabir hirtaki nganim shi. Sakungji oni tuanli machanga lirim gongmiya shganzin kili imbi chani, tsormo na goji nyani chansil chayil gongsan, tangdi shirtung chal parbiya shtofhi zuoyin la, gongsi ngankir marna zhangzhan zhongi fdantun. Niwi lungi rangla, gongsi oni gui tuanli se shtamir gongzibar masil, jachi chomji jachi baadang. Gochir ki nakil shabshi yi, nga chi shishu chomji gohkub tamtan zambar ndakhchur tambun donchu shiddi. Jirchi ngagtu nimti ngangchul tabar rukhi ton yuhol.
2: Adabjabi tib chakchiginina. Salangni na gormu uran zhongu shibi rgankur sanchungub jogzhi janji rampur yongsanja badanga. Korgum chik sarji dabjur danga rgikong jarkugu. Lamchik zhomji njenpongji ngarli mglimta xalir nanga. Нентерм цоныб цорг өрг рангчун кэч кысаржи эргни жожен би менкур тхо марни сыптанга. Цоул чыглым нэллам неч нёртып тыг би цоншил рангжин че кысаржи тхни янла. Цандым хшонсав же би джамчил че эрге кун качин шиг емшире. Джуа мангла кепсил че. Дэтаням дэм цоныб кэч кысаржи тонкон че нантун пэнсам цугла. Ламни нёртып тыг. Цоул чыглым зыгчин че бантып лорджи. Ржаншчул че қысаржи ржихил че че цандым жонг сағжа че ми хрца че ви нёртуб чығбрши. Тыңди менкур тумақ тонг ви қымгейн қысаржи ргни данг ламни нёртуб дейм тонг табла цур таба данг. Жачуг таба че че жожи жачуг тонзи сабжирни. Қысаржи ргни дейм менкур че нжи танг тани мы ғарли маң би сэмсэн жаг табчилари. Тыңди қысаржи ргни менкур че жожи жачуг шегуны Цонып кылвы джэжуг буйын чаргүлші бадаң. Цонып жэнни жоң шэ би джэрчіл мэнкүрг зуғыр. Қысаржи бжожэн би вартуң жэн бады. Коргым бжэл авдачыб нердін даң. Ргекун бжаркуг нердін. Ламчиг жом жэн джэнпан бжатаң ребжіл. Мдэнчуг бжаркуг рнабжатаң бжэбчі. Нихыб рнабжатаң жабжіл жи готыг шэвруден. Коргым жэ шуг юнса кивиолы. Екурва менкурту вема тэг қысаржи джемтун кытыл хэбатави цорвар тэрсэлла. Екур че ламты цандым жонг вчертан майн би қысаржи лордыр вшатымшиди. Лам не че няртып нямсым нюнтыбы.
3: Ниви цанла, Гансу жанчин вуи жонгчир хуари зонги мэнжи джигун зэгчан дашканцгэдди. Рэгни елкур джемтан ган лагжирдан, рэгни елкур че линам сарва пэнсым че цухсаддан. Гаджула зари екэм рэгни елкур жосан кэлди, Хуари зонг аргани елкур кэл гачэн шиг янла. Лун гин хун ла. Анин дия мэнгжи джигула джигли янба дан. Шапша мэндан бия надун тхжу ша чил. Хуари зонги тонкун гинцан ашканцгани. Малаг рамжин чи мэнгжи джигула лагчи рамприв ши. Аргин лун батарна нештун нерчиг лур. Зон юн чи аргани елкур тайчи лэжи гачэн чунга лагдатар ла. Чи мангал танцил гур шивасым сая нга бэмэвдан чэ чиг сэн. Мангал гур сая чигам бэмэвжи чэ вжи дангвади Хуари нгэгсэм дан, жонцэм жигни суу, елгүр ламтыг ани канун зэгчэм ши. Дашта гаджула зари ергэнэ елгүр жусэн кэлчэ голба инцэм янла. Чадэв нзэгчэм ши би шэгдула жакэр дан, лэнгүр нжуксас гу юба масэл, елжунг штаси ерганлэм дан, елгүр шабшэр дэнэ суу тэцэнда дан ви, ргячэ елгүр би жусэн дан, елгүр шэ би нэмчхуч гэдэ гэр ихуол.
2: Нэчэр нэртун нэчгэли ржайон ржайтун ергэнэ дан, елгүр нзавчэл дави цура зови вшэгэ чула. Чонгу гнамши тэгшил чи жиржайун чи штонжун шуртун дан. Штонти чи шуба дан. Сасул чи цамчин хртаркур са ча чавжуг ши хан. Екур ур ча чи дан би екур чи шабшин кондун шини. Ргни екур чи нямлин челг сатан ва дан. Штонти ргни екур чи завчилн пэру ши. Цурун шан чин цокыр чонг чир хучу ур гран чонг зон дан. Цошун ур гран чонг кылым долар зон зэму гмари гма. Цоту өрг рангжунг кылым цу хун би штандыг мабжи сакылықсым ғдам түншуң. Цондуғы нығцылдан цамчын сағайыбы. Гүнрі, ция суғы ұртуанким зиржуң намын дейу бары.
3: Дачыбы ци жэнян, цунғы шанчыны шыңли шыңди тенгі зуджу шебі. Шанчыңын кия рыма тангыр кия шоғқу нямжылы тонбыв янген жемптун шегу цухир жунхир хучу зонда пэл. Тангдив шеги шанчылы келі маңбу шанцыв шеді. Елінгес Шоңқу нямжылы ғабды түнкөрте, лекия нецілі ғын жемтон ши. Цонғы шанчыны шаншыг чылчы кәбділі жәчу сацгі тенгөрсу жомба, яңчы менгіп жәгір. Таңдейп жәгуны шоңқу че ғабды рымби, лемі маңадан марса түбі шанчыр мүгіні жіба ихен. Лемі көшу че марси, тончылы марси жәчі бжі янсын бады, тонли че бейціл торстондан, панжи черстонна цонзым тәбі нәдонда гір ихол. Мәңгірі цонғы шанчынчы, шоңқу нямжылы түнбөр чылчы ді, Нештун нервжи луни, нештун нерджили варчи, шанчила чилчи нюжив дан, гошчула касав лагдар чижи, зонила джавчур чавкунса чигни. Билаг чанкурла касав нонби сирчи, доншу, дончу шихан. Нюжив чанкур жуби цалжи, чимара дан.
2: Шуни ржавчих санжир курсик лагсан жугу. Сота арубча джаса лия ди, халита джави ржавчих намчатан ла циб чанин джавгул тевди. Мыб чигни чанамта курва дан, мыб самжа дан аргалар мипу. Жавчу чызгу жи тэнди нжагуллар готым танвадан. 아망쿠도 직치라무기 비 인자쿠도 샤브출데 링이브르던 참조기 브른도레 소다 아르브제 아망쿠는 관들로 제첩지가 칩적적인지 쇼브럭 사조베데 디피티 자 소다 아르브제 머브제당 아방갈리 마그니올라 팀치제 머트그나 소수르 아메리카당 에치브 조르드네 사르야 팔레스타네 수단진이 용바리 미마트가 라사디 만캉몽 럭소집시진의 바당 미마랭기 미르춘 잡친들이 자굴 텔레비비 제너르체 종클그니 살락 산주급시진 비르강 연설에 소타 아르북 조시비 르자크망비 냠블마콩근 렌차바 투어지 말리지가 칩적진인지 쇼브럭 사주베디 텅딘 자굴은 지클린 자굴지긴 바당 자굴 텔린 탐측근 능니 접이올라 르자크망비 냠블마콩가 텅딘 자굴라르 골은 적보조지 연설에 호세트기비 멍르다롱 텅딘자고 랑간크르제 차브구시메레 옌양 호세트기비 아마그툰전츠비 칩지그지그니 낙사주베데 콴들 공사당 콴들 리그니르 마르나 콴들 와브지지 소다 아르브제 콰콩당 아남츠텅 웹출실마롱비 니엔다 양츠르당 호세트기비 칩제니제 나주르탄도네 소다 아르브르 란자님 쳬브셰트브자데 아남츠텅당 저카 Demon Machirang, Shani Dambi, a Jigchig Zambra, a Magdun Chutuli, a Nopate, a Mongo Chendulusare. America sends in a Talong Pug, a cheap genuine of Tandone. America, Sota Arbje, who said to Chiwa, a champ of Tongwe, in Gershun Shizabadanga. Near the Chotun Ping in Sere. Talong Pug, a Darong Tandone. Who said to Chiwi, Nientere. Lia de Halita Javi, Javchig Namtatangla, and Jagulu Shiva, the Tanglim Shetamisere. Nyamdija Zuja, Jongik Chemo, Gutalisaga, Tip Jenin of Sadrupede, Jose Chivi, Hali the Javi, Jachir Namtatangla, and Jagulushide, Mubjerni, Jelum the Horwadanga, Mub Jatunga, Larmi Popper, Hali V, Tildan Badanga, Ergotum, Jabotanga, Kitandone, Monsuchi Madanga, Amankula, Monsitichilamgubi, Jagulde, Jachip Jatum Tangaliobi, Nipurta, Nirmur and Samjogisare. Arab Jacob Namdji, Tip Jacinin of Sadrupede, Jose Trichi, with Tamar Sota Arunga Kons and Jekyll and Jagul Shiver, Gotham Trapotanga Sadrup Shagere, Jose Trichi, Young Tang Charter, among children Quandal Richila and Jagul Shini, Jalawa Tanga, an amped tongue Lipsil Murney, Danger Line Yankazi, Shafchil Deer, Jafchip Jatum Tanga, Morsil Jingalio Badanga, Taikurta, among children Quandalija, Danger Tanga, a Jafchim Quandal Jinjana. Sakilche denjiga tanga qtanjiga chi lan jigni no zi yosare Arab Jacob namdilji sota arab chi Jacob chev denjiga tanga wa khong cha chang yong ba jigmang chev denjiga chi la songchub she chilu cha bi she tub gang rong lam thag jiga de jab chulu she je cha jug she cho ke arab Jacob nyamli yong than kang ge zhong yi ge chemo bu da wei yi chi jian ni ne hu se zhe ge chi wei

ཡང་ལོ་ལོ་གོ་ཡ་ཡེ་ཧོ་ཆ་ཟོ་མུ་ཁར་ཟོ་གང་སའ་ཁེ་

Да мне чахе вея, да мангазу нету.

Lani yo le go ya, yung shkirung shin zgira.

Hello.

Zola

Hello,

자그 영화샘튼으르바야 종어챈르구냐나 나르가투그르바야 다냐나마냐나이레 너르든클르르바야 드근등 아르근

Zora

역사를 세우셔니 조니니 거봐야 치카마니 머츠 조키동 거봐야 다 잽셔마사니 영화관 뜨거 거봐야

0: 이거
1: 가도 영화도 보고 와야 예긴 드가 마좀

탈고 영아지나 고야 땅아르그나 스마츠크 라카니 고야 땅아쩨니 와저

Namang go ya ye cha cha gir karma.

Zoli yana go va ya ye khara sani charang

Yang a go ni go wa ya ye lo tang sang kha ru

자상세비엔